в золотом граммофоне, и желательно, чтобы на первом месте, вот как сейчас. Продолжайте голосовать за эту композицию, заходите на сайт rusradio.ru, на итоги недели подведем по традиции уже в пятницу, послезавтра с 17 до 19 по Москве на русском.

0: все будет хорошо.
1: Русское радио.
0: Лето.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

«Сделай же меня, Луи, счастливым». Ну, зачем просить, чтобы кто-то кого-то счастливым сделал, это уже как-то не по-настоящему, если честно. За уши притянуто, а вот когда ты не ждал, не гадал, а тебя кто-то как сделал счастливым, что-то подарил, чем-то помог, просто добрым словом поддержал, и именно этого слова тебе не хватало в конкретный момент времени, как правильного пазла для завершения картины, эту детальку добавили, и все сложилось, получилось, и просто прекрасно. Вот чтобы именно так у каждого из вас. За песню «Луиза» спасибо большое Филиппу Киркорову. Ну а теперь с Нюшей мы побудем наедине на русском радио. Ну а меня зовут Илья Крылов, тоже рядом с вами.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: 17 тепла в эти минуты в Москве. Днем сегодня будет плюс 24, облачно с прояснениями, временами возможен дождь, ветер северо-западный 4 метра в секунду, давление составит атмосферное 744 миллиметра ртутного столба. Завтра в столице не исключен небольшой дождь, это в первой половине дня, потом распогодится, в четверг будет солнце.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах, кем я был и кем я стал.

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Русское радио.
1: Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое.

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: 4:06 в Москве. Доброе утро и удачного дня всем, кто с нами на русском. Давайте, друзья, подумаем о чем-то хорошем. Ну, например, о том, что лето прекрасное за окном продолжается. А, между прочим, уже среда на календаре. Да, экватор недели, еще немного, и выходные наступят. Вот еще один повод улыбнуться. Ну, а когда запоет Митя Фомин, вообще все будет хорошо, потому что хит его так и называется. «Все будет хорошо». Слоган русского радио. А еще подпоем Жанне Фриске. Ну а сейчас встречайте группу «Непара» и легендарную песню о любви.

такой себе вопрос, конечно, я скажу. Непростой. Кто я для тебя? Это только кажется. Что это за вопрос такой? Да легко ответить на него. А вы попробуйте. Попробуйте. Я, Крылов Илья, вот до сих пор не могу подобрать ключик к этому замочку. Может быть, у вас это получится. И дальше все будет хорошо. Потому что если ты точно знаешь, кто для тебя твоя половина, а ты для своей половинки, то все остальное уже намного легче, когда все понятно и просто.

0: Если вы уже давно ищете себя в юморе, то это ваш шанс заявить о себе в нашем конкурсе «Антоновка по-русски. Некислые шутки». Придумайте такую развеселую шутку, отправьте ее на сайт русрадио.ру, и если в яблочко, если мы рассмеялись, то вы за это получите в подарок фирменную футболку от Русского радио с текстом своей шутки. А саму шутку в эфире озвучит Антон Юрьев. Интересно? Ну тогда принимайте участие и за подробностями заходите прямо сейчас на наш сайт русрадио.ру. Удачи!
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: утро.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
0: Все будет хорошо.

когда-нибудь и такой суперклей придумают, которым можно было бы разбитую любовь склеить, и будет она потом как новенькая, целая, невредимая, и ничто не напомнит о неприятности, что разбитая вдребезги она на полу лежала. Кстати, так обидно бывает, да, вот когда тарелка или кружка твоя любимая как выскользнет у тебя из рук, и все, иди покупай в магазин новую. Битую посуду в доме обычно не держат, примета, говорят, плохая, так что аккуратнее, кто с кружками, тарелками. Утро под русское радио встречает. Я вот уже тоже налила в свою кружку кофе, пью, просыпаюсь вместе

себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Таких людей обычно Фигаро тут, Фигаро там называют, когда вот только рядом был человек, глазом не моргнули, а он уже там далеко. И как только это удается, и все успевают, и везде впереди, постоянно номер один. Ну, что сказать, молодцы, всем бы так. И опять же, мне кажется, это не эгоизм какой-то, когда на себе человек зациклен. Просто собран он, максимальная концентрация внимания, да? Вы знаете, и любить себя тоже немножко надо. И Зиверт сейчас нам об этом напомнит на русском радио.

0: Когда захочет сердце, тогда и руками потянется к другому такому же сердцу. Вспомнил одну картинку в интернете, как-то я видел, когда два сердца тянутся друг к другу, и надпись была такая: «Это и есть любовь». Но когда ты очень сильно любишь, даже если дождь за окном, например, холодно, ветрено там, все равно этот день самый лучший. Вот что любовь с нами делает.
1: На русском радио Илья Крылов. Николай Басков.

0: лучшее.
1: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Сначала глаза наши открываются, но потом и мир уже открывается, предстает во всей своей красе, и звуки мы начинаем ловить, и ароматы чувствовать, и музыку любимую слышим. Она уже здесь, с нами, на Русском радио, так что всем приятного пробуждения, кто просыпается в нашей компании. И отдельный огромный привет тем, кто уже давным-давно проснулся и хлопает ресницами, мотается туда-сюда по своим делам. Сегодня среда, 15 июля, и еще час я, Илья Крылов, в вашей компании.

По-моему, это техника LNP, нейролингвистического программирования, когда ты сам себе всегда говоришь: «Я самый красивый». Я самый богатый, самый талантливый, самый здоровый и вообще самый-самый-присамый. И даже если это на самом деле далеко не так, вдруг откуда ни возьмись, все начинает сбываться, как под копирку песни Артура Пирожкова. Так что всегда ее включайте, и все получится не с первого раза, второго, ну, с попытки номер 5 уж точно.

Ну и в этом месте эфира примерно каждый раз я говорю, что они скоро скажут вам привет, русские перцы, а мои слова такие: спасибо за компанию, спасибо за внимание и до новых встреч на любимом русском радио. Ваш Илья Крылов. Пока.

0: так просто.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол мой хит, мой топ. Сквозь временный ток забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Минэкономразвития предложило сделать карточки товаров с привязкой к истории и клиентской базе активом, который принадлежит не только платформам, но и селлеру. Это позволит продавцу переходить с одной платформы на другую. Сейчас же маркетплейсы получают конкурентное преимущество за счет монополизации данных внутри своей экосистемы. На госуслугах будет создан сервис по управлению согласиями на обработку персональных данных. Бизнес сможет ими заручаться только если такая возможность прямо прописана в тех или иных законах. Нововведения могут кардинально изменить принципы обработки персональных данных россиян и потребуют значительных затрат со стороны бизнеса и государства, но при этом не окажут прямого влияния на борьбу с мошенничеством, считают эксперты. Рынок жилья в стране продолжает охлаждаться. Объем строительных работ снижается уже пятый месяц подряд, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. При этом темпы ввода жилья в эксплуатацию замедляются, а многие проекты сдают с задержками. Высокие ставки, рост стоимости строительства и слабый спрос уже создают проблемы для девелоперов. Дополнительным фактором риска станет изменение условий семейной ипотеки в октябре, программы, которая остается главным драйвером рынка новостроек. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Аналитики отмечают, что наиболее высокий уровень полного доверия у молодежи от 18 до 24 лет, а люди старше 45 сохраняют осторожность. Обычные нейросети используют для создания контента. Тексты, изображения и видео с его помощью создают 52% опрошенных. Еще половина обращается к нейросетям для перевода текстов. У меня на этом все. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки! Здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие люди. Привет вам всем. Вы присоединились, это хорошо. И вы тоже присоединились, проснулись и готовы развлекать вас и радовать. Главное на главном здесь стартует для вашего отличного настроения Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев. Это «Русские перцы» на русском радио. Люди, доброе утро!
2: Доброе утро!
3: Ну что, друзья, сегодня наконец-то это свершится. Мы откроем клуб караоке для тех, кто не умеет петь.
4: Это мы! Это наша любимая игрушка.
3: Там будет петь три человека. Антон, Полина и Дима.
1: Действительно, такое трио. А если кто-то, грубо говоря, скажет: ребята, вы самые лучшие, может быть, тому мы еще и 10 тысяч дадим.
4: Это что это такое?
1: Это чуть позже.
3: Это что за коррупция?
1: Это игрушечки против правил. Коррупция, шоу-бизнес, добро пожаловать.
3: Антон, нет, мы любим друг друга бескорыстно.
1: Да, видите, мы не попадаем, но ты зато популярный.
3: Да, 10 тысяч это будет за ваше незнание правильных ответов.
1: А, ну ладно, хорошо.
3: Вот, а еще будет много ваших самых-самых любимых песен.
4: А еще будет гороскоп и перченый.
1: Да, вот эта очередь стоит из 12 знаков зодиака. А сейчас песни, танцы.
3: То есть будет гороскоп и перченый.
1: Да, давай.

0: Русском радио.
1: Новости высоких технологий. Ученые создали летающего робота-кита, который может стать вашим домашним питомцем.
2: Китяра?
1: Угу.
2: Домашним?
1: Да, ладно. Домашний китик. Это первый образец нового вида устройств. Это такие мягкие, парящие роботы. И в отличие от обычных коптеров, они летают совершенно бесшумно. Они никому не мешают. Такие роботы держатся в воздухе благодаря гелию внутри, а перемещаются они с помощью плавников. Создатели предлагают их заводить как умных питомцев. То есть не просто воздушные шарик. Они могут аккуратно будить по утрам вас, напоминать, что пора вставать из-за стола, и даже развлекать гостей на вечеринках. Ну-ка, все вместе! И еще их можно использовать для создания каких-то арт-объектов.
3: Ну, может, не понял. Глаз залететь, если на вечеринке.
2: Я не знаю, куда народу. Глаз. Это же кит,
3: да.
2: Правильно?
3: Да.
2: Ну, кит.
1: Чудо-юдо, рыба-кит.
2: Это же как, вот если я иду, да, и такая вот... Ух ты! Я говорю, hello, Китя! Она же огромная. Как она может не мешать спокойно?
1: Это такая хорошая замена лекарственных препаратов специальных для, ну, как бы, ослабления.
2: Это хорошая замена натяжному потолку, потому что он каких размеров, скажи мне?
3: Да, наверное, он какие-то до метра, я думаю, в длину.
1: Ну, чтобы помещался в нашей малогабаритной квартире.
3: Тоже большой.
2: Я вот помню, мне шар какой-то подарили черный на день рождения. И я не знаю, каким образом, но он летал еще до января месяца. Меня это так напрягало, я вам хочу сказать.
1: Ты сидишь в комнате, и хоп, и заходит этот шар. Они же сами двигаются.
2: Да. Но тут такая ситуация. Ты вот, к примеру, берешь, да, он в гостиной стоял, и ты, значит, в туалете, извините, открываешь дверь, выходишь, и от сквознячка открытого окна на кухне рано утром в 5 утра ты выходишь спокойно, только умыл лицо, и на тебя огромный шар летит от сквозняка. Ты думаешь, добрый вечер, понимаешь? Это же ужас какой-то.
3: А так будешь спать, и над тобой будет кит проплывать. Какая прелесть.
2: А я надеюсь, это будет во сне, слава богу.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Ладно, давайте посмотрим на пробки, на наши традиционные. А что, у нас всего 1 балл, говорит сервис Яндекс.Карты. Рогачевское шоссе на 3 минуты стоит от церкви в селе Киово до железнодорожного переезда. Ну, есть, конечно, на Носовихе тоже 13-минутное затруднение от Жуковского проспекта до Ивановского шоссе. А Хорошовка у нас стоит от проспекта Маршала Жукова, от улицы Маргелова до улицы Народного ополчения. Тут, кстати, метро скоро откроют. Новая станция будет Народное ополчение.
2: Угу.

0: русских перцев.
1: Нет, ну вот Антон Юрьев придумал новое правило в игрушке ЦУЕФА.
0: Да, да. Не проходите мимо, начинает Дима. Давай.
2: Сразу проигрывает.
1: Да. Да. Овны, сегодня ваши усилия начнут приносить первые заметные результаты.
0: Тельцы, день отлично подходит для новых планов и смелых поступков.
2: Коллеги-близнецы, вас ждет неожиданная возможность помочь кому-то и получить удовольствие от этого.
1: Вау, раки, сегодня не бойтесь отпустить ситуацию, потому что все сложится само собой.
0: Левушки, ваше спокойствие поможет окружающим сохранить уверенность.
2: Девы, день подарит повод улыбнуться собственным прошлым переживаниям.
1: Весы, сегодня лучше доверять своему вкусу, чем чужому.
0: Ага, скорпионы, вас ждет интересное совпадение, которое окажется вовсе не случайным.
2: Стрельцы, начинается удачный период для всего, что связано с творчеством.
1: Козероги, неожиданная встреча поможет взглянуть в будущее с оптимизмом.
0: Водолеи, день принесет приятное ощущение свободы!
2: И на десерт рыбки сегодня даже небольшой успех станет отличным поводом двигаться дальше.
3: Перченый гороскоп на русском радио.

0: перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Вчера рассказывала вам, что для достижения богатства мужчинам надо дарить женщинам цветы по пятницам.
2: Но. Там еще 5, 7, 9 цветочков.
3: Еще целый день ждать нормально дальше,
1: запомнили.
3: Да?
1: Ну, то как раз есть время отложить, накопить и заказать. Реализовать в пятницу. А сегодня принесла вам рассказ о том, что нужно делать женщинам.
3: Записываю.
1: Как заявляют эксперты, чтобы мужчина больше зарабатывал девчонки, ему нужно чаще варить денежный суп. Варить именно своими золотыми ручками.
2: Монетки накидать туда, купюрки.
3: Не надо, ты что, это вкусно.
1: Нет, заказывать где-то, не знаю, в ресторанах не получится, нужно своими руками приготовить.
2: Просто был такой фильм старый, «Принцесса на бабах». Mm-hmm. И вот там он ей тоже дал денег, а она ему в итоге в этот суп и накидала.
1: Нет, нам
2: доллары.
1: Бабы не нужны, друзья. Нам нужен наваристый мясной бульон.
3: Какой? Так.
1: Ну, например, борщ, так. Харчо, так. Или говяжий бульон. Пока чистенький, блюдо готовится, рекомендуют добавить туда еще лавровый лист. Это символ богатства. А после подачи вынести этот лист из дома.
2: Вынести лист из дома.
3: Слушай, а я могу просто позвать друзей. Вот так вот взять, открываешь дверь, да, и после борща такой в лавровом веночке такой.
2: Ага.
3: Люди гибнут за металл.
2: Я думаю, что у нас такой Соловьев богатый?
3: Да?
2: Он эту лаврушку кидает, где надо и не надо, даже в манную кашу.
3: Да я бы вообще его называл Иван Говяжий.
2: Язык.
3: Иван Говяжий.
1: Язык.
3: Вот. Он с десертом вечером работает. Иван Говяжий и Саня Пряник.
2: Да, наши вкусные, ароматные ребята.
3: Да. Вечер, точно, вечерний аромат. Хорошее название для шоу.
1: Вот так. Ну ладно, вы не туда свернули. Мы же про деньги, финансы и как это все приманить. Так что записывайте,
2: девочки. Я не вижу все равно вот этой связи.
3: Я тоже не вижу, но ты лучше с ней не спорить, потому что завтра придется дарить цветы. Ты же помнишь по прошлой.
1: Завтра четверг.
3: Завтра четверг?
1: Да.
3: Еще есть вариант накопить.
2: Завтра кофе с корицей, Антон.
1: Да,
3: мне спасибо.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Запивай!
2: А Водоля по Петерской.
3: Слова народные. А, музыка тоже, наверное, народная.
2: Да-да-да, действительно.
1: И мы народные.
2: Сейчас попортим песню. Кто-то дозвонится, колоночку заберет, песню отгадает, нам подпоет. Боже ж ты мой, поедем наконец-то на гастроли. Да. Первый концерт в Нижнем Новгороде.
3: О, мне всегда так жалко этих песен, которых мы...
2: А мне исполнители.
3: Над которыми мы издеваемся.
2: Мы же потом их видим. Мы приходим на какой-то сборный концерт, да, приходим, и подходит эта самая Лариса Александровна Долина и говорит: ребята,
3: я вам этого никогда не прощу.
2: Да, приходите ко мне на урок вокала. Рыжий, сюда иди.
3: Так оно и бывает. Ну, а сейчас нам нужно срочно, чтобы вы позвонили, идентифицировали песню, которую мы вам споем. Ну и все, и получите колонку.
1: Звоните 8-495-995-105-7.
2: Виа «Русские перцы» начинается.
0: «Русские перцы» на русском радио.

0: И давайте все вместе вот этот вздох.
1: Подожди.
0: Сейчас. Ага, раз, два, три. Ага.
1: Ну где за сердце?
0: Сейчас, сейчас.
2: Перцы на русском радио.
3: А Дэна Балана, ты почему досталась-то уже от нас?
1: Нет, ты понимаешь, что как мало того, что мы сейчас песни испортили, мы еще и до этого плейлист попортили. Ой, ребятушки, короче, да, ребят, значит, переперцы, легендарная игрушечка, вот, которая вызывает легкую ненависть у артистов к нам, но ничего, ну и любовь, конечно. Маша дозвонилась из Егорьевска, Мария, Машенька, сейчас будем играть с ней. Мария, здравствуйте.
3: Здрасте.
4: Здрасте. Доброе утро.
3: Привет. Так, привет, Маш, привет. Вы там не на громкой связи,
5: да.
3: Нет?
5: Да, на громкой.
4: Я в наушниках, гарнитуре.
1: Ну, Маш, если нечаянно что-то сорвется, уж вы на нас не клевещите тогда, потому что, ну, бывает такое.
3: Да мы тоже надеемся, потому что мы сейчас так будем стараться испортить эту песню.
1: Не уверен.
3: Что? Не будешь стараться?
1: Я не хочу портить, я хочу спеть нормально, ну, понимаете.
5: А мы когда-нибудь найдем вот такую песню, которую нашим пением мы только улучшим.
1: Если только сами сочиним. А, значит, сейчас поем. Ваша задача отгадать, что это, как это, откуда это, вот что это за песня. Подпоете, вообще красота будет.
5: Машуль, скажите, пожалуйста, вы замужем?
4: Нет.
3: А бойфренд у вас есть?
1: Бойфренд.
4: Есть.
3: Молодого человека как зовут?
4: Александр.
1: Александр.
5: Ну что,
3: через А или С?
5: Через А.
3: Саша или Александр?
5: Нет, через А. Через С мы уже делали. Там плохо все получается.
3: Ну ладно, как хотите.
5: Давайте через А.
1: Ну давайте.
5: Итак, Машуль, слушайте внимательно. Вот такая песня.
1: Раз, два, три.

0: да, я... Особенно мне понравилось сало. Сало протажанное. Сало протажанное.
1: Маш, ну как у вас
2: там? А что это вкусно?
0: Спасибо, Маш, что не повесили трубку.
1: Мы старались. Не знаю, получилось.

0: Вы нас испортите или наоборот?
1: Да, в наушниках.
2: Я даже слов не услышала.
3: А вот не надо было в наушниках сидеть.
0: Не, ну а мотив, мотив.
1: Ну мотив-то есть какой-то.
2: Ну мотив, если...
3: Сало протажание.
1: Тамая сало протажаная.
0: Конечно, это песня могла бы быть, но мы пели Владимира Преснякова «Сила притяжения».
3: Он был когда-то, кстати, клен раскудрявый. Ну, вот годы прошли.
1: Вот, который папа,
3: папа, папа, папа. Ну, ладно.
0: Машуль, ну не расстроились же?
2: Нет.
0: Ну и мы тоже.
1: Смотрите, вы не расстроились, а мы очередной раз это, тоже не расстроились, что спели песню. А если у вас будет какой-то день рождения, юбилей, корпоративный праздник, зовите нас как группу. Вот мы с радостью подъедем в Егорьевск. Обнимаем, целуем, хорошего дня.
4: Переперцы на русском радио.

0: Каждое утро на этой неделе начинается с одного. Я смотрю на это серое и печальное небо, которое так и шепчет: «Возьми зонт, Полина!» Потому что я прольюсь на тебя проливным дождем. Так оно и будет сегодня к вечеру. Ливанет, а днем будет до плюс 24.
1: Реклама на русском.
2: Три дня до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Бествей диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
4: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство внесло изменения в перечень типовых государственных и муниципальных услуг, добавив в него новые социально значимые выплаты. Как передает ТАСС, теперь граждане смогут получить финансовую помощь на приобретение нового жилья или на проведение капитального ремонта, если их имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также в результате террористических актов. В стране заработала горячая линия для аграриев по вопросам обеспечения топливом. Обратиться могут сельхозорганизации, фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли. В обращении необходимо указать регион, вид топлива и характер проблемы, например, высокую цену или ограничения при заправке. Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы направило предупреждение некоторым участникам топливного рынка в регионах. Минпросвещение разработало изменения в порядок проведения всероссийских олимпиад, которые упростят жизнь одаренным детям и ужесточат требования к дисциплине на турах. Главное нововведение касается выбора класса. Теперь участники смогут выбирать задания для старших классов на всех этапах соревнования. А в результате апелляции организаторы должны опубликовать в течение 2 дней. На втором московском диаметре МЦД-2 заработала оплата по биометрии. Сервис запустили на 118 проходах 25 станций. К системе подключены по одному турникету на вход и выход. Их обозначили специальными стикерами на створках и под камерами. Нейросеть конвертирует снимок пассажира в уникальный набор символов, и его нельзя расшифровать. Сейчас Москва занимает первое место в мире по количеству видов транспорта, где есть оплата по биометрии. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Ой, дорогие друзья, продолжается главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио. Мы здесь. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев, люди. Давайте обниматься. Идите сюда. Идите. Хорошо. Хорошо.
2: Доброе утро всем.
3: Доброе утро. Ребят, сегодня праздник, к которому мы с вами не имеем никакого отношения.
2: Почему? Нет,
3: хотя
2: почему?
3: Бы даже потому что потому что мы просыпаемся очень рано. Очень рано. И поэтому нас назвать людьми, которые имеют отношение к этому празднику, с натяжкой можно.
2: А я на это смотрю с другой стороны. Полениться можно всегда, каждый день.

0: Вот сегодня, например, среда, да, это маленькая пятница.
1: Да.
0: Можно позволить себе чуть-чуть лени.
1: Зевнуть в прямом эфире.
0: Эфире, вечером прийти домой после работы, ничего не делать, дать себе отдохнуть и полениться. Потому что в конце рабочей недели не получится полениться. Почему?
1: Да,
0: да потому что пятницу обычно все куда уезжают?
1: Куда?
2: На дачу.
0: На дачу.
1: Поехали на дачу.
2: Они думают, что там можно будет полениться, но нет.
0: Дача — это то самое место, где русский человек вообще не может лениться. Да, я вот тоже вспоминаю в детстве, значит, когда родители только начали строить свою дачу, первой на участке появилась у нас баня. Ну, и мы тогда решили это дело, я помню, отметить, как положено, шашлычками. И папа, значит, прикупил еще салют, и в завершении вечера он решил его запустить. Все было хорошо до момента, когда салют не завалился на бок и не начал стрелять, просто, знаешь, по кругу. Так.
2: Ой-ой-ой.
0: Да, и главное было это, что пошел заряд в сторону бани. И сейчас уже, конечно, вспоминают все с улыбкой на лице, но тогда было очень волнительно, там все переживали, что ну вот баню
2: залетит
0: поставили, да, и сейчас вот недолго она простоит. Но вот больше салюта мы не запускали на участке никогда. Вот такое было, вот такое воспоминание про дачу.
1: Хорошая, хорошая тема. Мне очень нравится. Вот, ну, дача прям.
0: Дачники.
1: Лениться. Я чувствую, знаете, вот лениться на печи, это прям мое.
2: Да.
1: Вот у меня такое было два раза. Правда, я приехал в это самое, если слышу сейчас нас в Псковской области, в Червище, в деревню, да, вот, к подруге моей тещи, да, у нее настоящая печь, да, и, короче, настоящие вот эти вот матрасы, я там лег. И все, и, ребят, здесь все у меня не было. Храпел, как лось.
0: Ну, поленился, а вот на даче не надо лениться.
1: Нет, там надо прям работать.
0: И мы попросим сегодня наших слушателей вспомнить какой-то смешной случай на даче, который они вспоминают сейчас до сих пор всей семьей.
1: Да.
2: Это, Антон, это в тот год было, когда тебя случайно вместе с матрасами скинули с этой печки?
1: Нет, это было в тот год, когда я лег в гамаке, заснул, а на животе проснулся, а у меня наконец-то кубики.
2: Класс!
0: Я-то думаю, как ты подкачался.
1: Я набрал тебя,
2: Это гамак отпечатался.
1: Особенно, когда вот Жукова говорит про лень, потому что после этой работы мы с ней куда идем? На другую работу.
0: Все идут на другую работу.
2: Итак, пишите ваши истории о смешных случаях на даче, которые вы вспоминаете всей семьей в нашем канале в Максе.
1: Дача!
0: Дача?
1: Дача!
2: В группе ВК.
1: Дача!
0: Ну или в личку пишите 8-916-003-105-7.
1: Дача!
3: На русском радио.

0: А вот сейчас обидно было. То есть он ее обещал увезти за четыре моря, а привез куда? На дачу?
1: Да.
0: Под Истру.
1: Ну, под Истру хорошо.
2: Это под Истру хорошо, извини, ты привез на дачу под Истру. Привез на дачу под Истру, сделай это быстро.
0: Да, представляете? А, расскажите о смешных историях, которые случались с вами на даче. Наденька нам написала, у них на бане свил гнездо дрозд. И появились птенчики. А у меня грядки рядом с баней. Ну, приходилось там работать, конечно. И в итоге этот истребитель пятого поколения постоянно нас атаковал. Он защищал свое гнездо. Одежду приходилось очень часто менять. Мы терпеливо ждали, когда птенчики подрастут и улетят. И дождались.
1: Классно. Ну, да. Хорошо, что не прогнали. Умничка Надежда.
0: Не, хорошо, что это было не как в песне у Дмитрия Маликова. Черный дрозд и белый аист.
2: Боже, я однажды видел аиста, который приземлился на это самое, на крышу дома.
1: Потом принес он туда?
2: Нет. Он просто приземлился на крышу дома. Это был ДК какой-то там. Он на крышу ДК приземлился, а потом с другой стороны, оказывается, у него там гнездо реальное. Он сидит там.
0: А я как-то ехал в сторону Тамбова. У них есть там целая плеяда фонарных столбов, на которых сидят на верхушках аисты.
2: Энгри аисты?
0: Да, энгри аисты, да.
2: Да, прикольно.
0: Очень красиво. Ты едешь, это такая местная достопримечательность.
2: Да, и там же выражение-то вот новое. Тамбовский аист тебе, товарищ. Да.
3: Русские перцы. На русском радио.
0: Так, ну давайте посмотрим на пробки, что у нас здесь происходит. Сервис Яндекс.Карты оценил ситуацию в 2 балла, почти свободно все. Но на МКАДе есть затруднения от подольских курсантов до Ясенева, там 28 минут. Можете потолкаться. Замедлено движение на другом участке, внешней стороне МКАД, от Свободы до Путилковского шоссе. Егоревская тоже немножечко у нас замедляется, а трешка от Бережковской набережной до Кутузовского проезда тоже едет медленнее обычного.
3: Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Вы сегодня вспоминаете свои смешные дачные истории, а мы с удовольствием их зачитываем на всю страну. Вот Валя написала, что смешно и радостно было то, что в прошлом году потеряли кольцо. Искала везде, а в этом году созрело это колечко на кусте малины.
2: Класс, да. Вот это хороший урожай. Представляешь, через год посадишь колечко, а вырастет дерево целое с кольцами.
1: Ой, это было бы очень хорошо.
2: Хотя бы кустик с бриллиантами, здорово.
1: А монетку, если закопать, тогда тоже можно?
3: А ты где закопала? Просто скажи мне.
1: Кого, монетку? Да здесь у нас, на улице.
2: Хороший урожай в этом году. Посадил мешок картошки, его и выкопал.
3: Да, частный сад Буратино такой.
2: Наденька нам пишет, когда были маленькими, приезжали на лето к бабушке в деревню. Вот мы решили с сестрой сделать свой огородик. Взяли перец, помидоры у бабули повыдергивали и оформили себе огород. Я до сих пор помню лицо бабули в окошке, когда она все это увидела.
3: Прикольно. Обомлело.
2: Юные агрономы.
3: Ага. Мичуринцы. Молодцы.
2: Так, так, смотрите, тут Светлана нам заклинание написала. Какое? Хорошее для овощей.
3: Хорошее, подожди, не читай.
2: Для овощей. А, запишешь?
3: Для нас?
2: Для овощей.
3: Ну, мне очень нравится. Светлана, значит, написала заклинание для нас, для овощей, для перцев. Давай.
2: Расти и вейся, на нас не надейся.
1: Это нужно в какой момент приговаривать?
3: Это точно не наш программный написал.
2: Это вот как раз ко дню русской лени. Расти и вейся, на нас не надейся. Хорошо. Само все росло.
1: Хорошо, пусть все само растет.
3: С уважением в отдел кадров русского радио.
2: Я так тоже одну косточку бросил в горшок, смотрю, у меня лимон вырос.
1: Ну, ты вообще человек, у которого все растет.
3: Действительно. Ну, мы имеем в виду про...
2: Мы поняли, да? Да.
3: Ну, как садовод.
0: Русские перцы. На русском радио.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
0: На русском радио. 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Дембельский альбом с Аней Семенович. Пишите свои сообщения с приветами на сайте русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра.
4: Дембельский альбом
0: на русском радио.

0: на спорте.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт Россия».
2: Среда! Товарищи, среда – это отличный день, чтобы понять, неделя уже разогналась, а конкурс «Русское радио на спорте» тем более.
3: И мы продолжаем выбирать тех, кто не просто занимается спортом, а еще и готов продемонстрировать свои таланты всей стране.
4: Сегодня у нас победительница в моей любимой номинации – самая гибкая. Right? Так что сейчас будет особенно эффектно.
2: И это Полина из Тулы. И на своем видео она показала такую растяжку и гибкость, что у меня просто нет слов.
3: Там всевозможные стойки на руках, на голове, там ноги в разные стороны. Но очень красиво, я вот так не умею, к сожалению.
2: И надо. А Полина из Тулы справилась так уверенно, что у нас вопросов не осталось.
4: Полина, вы прекрасны, поздравляем вас! И сертификат на 4000 рублей в спортивный магазин ваш. Ну и, конечно, вы становитесь претендентом на главный приз – поездку в Нижний Новгород и спортивные выходные вместе с нами.
3: Если вы, дорогие наши слушатели, тоже хотите принять участие, выбирайте одну из номинаций, снимайте короткое видео со своими спортивными способностями и загружайте его на сайт конкурса.
2: Участвовать можно сразу в нескольких номинациях, а вид спорта вы выбираете сами.
4: И мы видим все видео, которые нам отправляют детки. Вы все большие умнички, большие молодцы, настоящие будущие большие спортсмены. Спасибо вам, мои хорошие, однако по правилам. Конкурс только для тех, кто старше 18 лет. Ознакомиться со всей информацией можно на сайте rusradio.ru.
2: А для тех? Для тех, кто регулярно занимается спортом в фитнес-клубах и тренажерных залах уже несколько лет, действует налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги.
3: Кстати, спасибо, что ты напомнил. Я еще свой не получил за прошлый год. Его, кстати, можно получить, если вы занимаетесь в спортивной организации, которая включена в специальный перечень Минспорта. И ежегодно перечень таких организаций расширяется.
4: Максимальная сумма, которую можно вернуть, 19 500 рублей. Вычет рассчитывается с расходов на занятия спортом в пределах 150 тысяч рублей.
2: Получить его можно не только за себя, но и за занятия спортом своих несовершеннолетних детей, а в некоторых случаях и детей до 24 лет, если они учатся очно.
3: Оформить вычет можно несколькими способами. Через налоговую инспекцию по месту жительства, у работодателя или через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц.
4: За прошлый год все можно сделать через личный кабинет, без справки 3 НДФЛ и без отдельного пакета документов. Получается, спорт хорошо сказывается не только на вашем самочувствии, но и на кошельке.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт Россия». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт Россия». Спорт, доступный для каждого.
0: Русское радио на спорте. Новая песня на русском.

0: русском радио.
1: Ну что, хочется вам сказать.
2: Денюшки.
1: Денежки есть.
2: Денежки есть, а это хорошо. Нашли время, значит, деньги есть. Вот.
3: Вы знаете, я себя ощущаю вот человеком, как будто бы я получил только что зарплату. То есть ты вроде как богатый, но 20 секунд. Потом все.
1: А потом что происходит?
2: Ну, каждый день деньги пришли и ушли сразу.
1: Потом кто-то отбирает их.
3: Через 20 секунд они как бы разлетаются.
2: Это как говорят, я на рулетку жизнь свою поставлю.
3: Не, просто Полинка спрашивает, как будто бы с ней этого не случается каждый месяц.
1: У меня не таких чувств.
2: Слушай, она напоминает только первый момент.
1: Зарплату, что ли? Я думала...
2: У Жуковой вспышка. У нее тот момент, когда она еще до момента, когда кто-то позвонит, получает деньги. Вот она пересчитывает их, все.
1: Я думала, ты про 10 тысяч сейчас, которые у нас были.
3: Думали, вспышка, это черное пятно на солнце.
2: Да.
1: Я думала, сова это вообще была.
3: Да, нет, но я про то, что сейчас вот у меня ощущение с этими 10 тысячами, как будто бы я получил зарплату, но тут же нужно ее отдать вот человеку, который нам позвонит.
1: Не знаю, у меня хорошие ощущения всегда, когда мы отдаем.
2: И у меня зарплаты такие же ощущения. Получил, отдал, все сразу.
1: Круговорот денег в природе.
2: Да?
1: Легко расстаемся, легко получаем.
2: Да, позвоните, сделайте это.
3: Открываем денежный кран. 8495-995-105,7.
1: Несите ведро.
3: Да,

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дорогие друзья, вот они летят, денежки. Может быть, кому-то из наших радиослушателей или слушательниц. А, к примеру, сегодня нас звонится Константин из Тамбова. Хочет ответить на 5 вопросов, потом на 5, получить 10 тысяч, сказать нам спасибо. И, как говорится, был таков.
2: Ну, Костя, Константин, услышал мой рассказ про аистов и да, решил позвонить, подтвердить.
1: А Костя, кстати, в костюме аиста. Не уверен, что аниматор. Кость, привет!
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро, доброе утро.
1: Костя, ты аисты видел в Тамбове? Скажи мне, а то Морозов, мне кажется, нам привирает чуть-чуть.
4: Ой, по-моему, раз видел, да.
1: А один
4: пролетал
1: раз?
4: Мимо.
1: Пролетал мимо?
3: Ну, вот видите,
1: пролетая над нами, хорошо, ладно.
3: Ну, я надеюсь, что вот 10 тысяч мимо вас не пролетят.
4: Ну, все. Ой, буду надеяться.
3: А прольются на вас
4: молитвами.
3: Денежным дождем. Денежным, я бы так сказал.
2: Итак, Костя, 5 вопросов будет для вас. Ваша задача давать на них неправильные, но логичные ответы. На все про все 20 секунд. Если справитесь, мы потом

0: с вами поиграем в супер игру. Там вы заберете 10 тысяч.
1: Костя, жги!
2: Поехали!
3: Ура!
2: С какой буквы начинается русский алфавит?
3: З.
2: Кто доставлял почту в Простоквашино?
3: Строитель.
2: Чем переворачивают блины на сковороде?
3: Ложкой.
2: Как называется дом ласточки?
3: Крыша.
2: На чем играют пианисты?
3: Гитара.
0: Ну что, успел?
1: 5000 рублей!
2: Да-да-да, пятерка.
3: Ура!
2: Ну что, давай, Костян, супер игра, да? Супер игра. Да?
3: Ой, вы знаете.
0: Знаем.
3: Поговорки.
0: Не-не-не, давайте супер. Сайстом
3: и синичкой.
1: Боитесь?
2: Не-не, подожди, Костян.
0: Вы чего?
2: Ты что, ну десятка сразу, понимаешь? Ты взял, просто раскидал пятерочку. Сейчас еще пятерочку.
0: Кость, я вам по секрету скажу, там в супер игре у нас будут сегодня очень простые вопросы. Прям по очень простые.
2: Да, потому что ты знаешь, есть же у нас тоже поговорка. А забрал 5, забери еще 5. Есть такая поговорка?
1: А вдруг там не попадется легкий вопрос для Константина.
2: Что потом
1: вы будете говорить, Костя?
2: Да прекрати уже, пожалуйста.
0: Мы хотим 10 тысяч отдать.
3: Если я сейчас не выиграю, я же потом смогу еще раз позвонить.
2: Да. Конечно, через год.
0: Не-не-не, если вы выиграете 0, то вы хоть завтра можете звонить.
3: Не знаю.
1: Ну,
3: давайте, наверное, пока.
1: Пока не
3: отложим.
2: В смысле, давайте, наверное, пока.
1: Да. Пока отложим суперигру. Ну хорошо, отложенная суперигра с Костей.
3: На следующий год.
1: На следующий год уже не получится, Кость.
2: Ох, Константин.
0: Если вы выиграли деньги, больше с нами играть, к сожалению, не... Да знаете, сколько желающих?
2: Костя, Костя, ты прямо бесишь. В смысле, поздравляем тебя! Вот ты большой молодец, вот тебе 5000.
3: Ура!
2: Да!
0: Вот и аплодисменты.
2: Выиграл, молодец, умничка. Удачи, хорошего дня, там Боба, привет. А если увидишь, пока.
4: Игра против правил. На русском радио.

0: По-моему, мое нытье про нехватку солнца кто-то услышал, и с сегодняшнего дня начнет реализовываться план по насыщению витамином D. В ближайшие 4 дня погода в столице солнечная, осадки будут, но незначительные.
1: Там выходные вроде жару обещают.
0: Да, температура от плюс 19, вот завтра будет прохладно, до 26 в воскресенье.
2: Реклама на русском.
3: Что с лицом?
4: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
3: И теперь рабы ежемесячных выплат.
4: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
3: А говорил, ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
9: В Ленте.
10: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Литера Б. ОГРН 103-8-320-48-605-6+.
11: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс-Девел. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride. Приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
12: Подробности на gals-development.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
14: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
13: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
15: Три дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
16: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0 плюс.
17: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
18: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-36-7.
19: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
3: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: На море без перелета? В Марион. Ваш личный курорт прямо в Москве. 37 бассейнов, 25 бань и 11 водных горок. Отдых, который запомнится всей семье. Всего от 490 рублей. Почувствуйте лето на максимуме в Мурион. 10 минут от метро Ясенево.
13: Я люблю удаленную работу. И чем удаленнее от работы, тем лучше. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В стране могут запретить сервисам с подпиской требовать привязку банковской карты для бесплатного пробного периода. С такой инициативой выступили в Госдуме. Все больше пользователей попадают в ловушку цифровых платформ, будь то онлайн-кинотеатр или площадка с обучающими курсами. Им предлагают как бы познакомиться с сервисом бесплатно, но при этом привязать свою карту, пояснили парламентарии. Федеральная антимонопольная служба призвала 18 торговых сетей ограничить цены на школьные товары. Ведомство обратилось к ритейлерам из-за роста спроса на товары для школы перед 1 сентября. Подготовка к учебному году в нашей стране становится все более затратной. В прошлом году сборы детей в школу обошлись россиянам почти в 22 миллиарда рублей. Это вдвое больше, чем в 2024. Между тем, все магазины в стране с 1 сентября будут обязаны тщательнее отслеживать качество продукции из-за введения автоматических штрафов за реализацию товаров с истекшим сроком годности. Механизм контроля предполагает, что система маркировки будет фиксировать на кассе факт продажи в обход действующего разрешительного режима. На основании этих данных сформируют проект постановления о нарушении, который направят в контролирующий орган. Все больше компаний в стране отказываются от требования портфолио. Причина в том, что современное портфолио все чаще демонстрирует нереальные навыки специалиста, а умение эффективно себя презентовать. С развитием и инструментов создать убедительное резюме стало проще, поэтому акцент работодателей смещается на практические задания. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну вот мне кажется, мы зря в среду мы начали говорить про дачу.
1: Почему?
0: Потому что захотелось поехать туда.
1: Ну, как?
2: Ну, так еще часок и...
1: Как сказал Антоха, после передачи уеду я на дачу.
2: Да. Да? И после передачи уеду я на дачу, когда... Очень хорошо пойду.
1: А ты живешь за городом, ты как на даче постоянно как будто бы...
2: Приезжайте.
1: Да мы с удовольствием, шашлыки,
0: ты знаешь. Ну, давай, у тебя там какой-то бассейн супер дорогущий.
2: Да, только установили бассейн, все, и дожди, понимаете?
1: Ничего, мы разгоним эти тучи.
0: У нас есть перекись водорода, если что, мы побрызгаем.
2: Жуков включил Аллегрова, по тучи разгонять пошел.
0: Ну что, друзья, доброе утро. Это главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Антон Юрьев для вас.
2: Здравствуйте.
0: Полиночка тоже для вас.
1: Доброе утро.
0: И Дима Морозов для вас. Вот такая вот веселая дачная троица. Мы сегодня в растянутых трениках.
2: Да. Причем в одних.
1: В позе зю.
0: В позе зю, а как иначе?
2: Я в соломенной шляпе? Ты пугало меня назвал сейчас? Скажи такой.
0: Как иначе, друзья? Ну, это дача. На дачу все сводится.
2: Это дача, как иначе. Сегодня в штихах говорим.
0: Самое старенькое такое же. То, что жалко выбросить. Но для дачи сойдет. Но мы сегодня обсуждаем смешные случаи. Там, на вашей любимой даче, которую вы вспоминаете всей своей семьей, расскажите нам, пожалуйста, о них в нашей группе ВКонтакте.
2: Да, еще, пожалуйста, будьте добры, не откажите в любезности. Вот под постом в наш мессенджер, в Макс напишите. Там же вот классная, красивая фотография.
1: Да,
2: видите, да?
1: Да.
2: Вот туда.
1: Можно
2: вот
1: прокомментировать, написать свою историю, либо в мессенджере
2: в личку.
1: Да, 8-916-003-105-7. Пишите, вспоминайте про свою дачу, ну и сумку тоже.
3: Русском радио.

0: На случай на даче, который вы вспоминаете до сих пор всей семьей, мы сегодня обсуждаем, пишет нам Лена, купил как-то папа новое современное удобрение, жидкое. Им надо грядки поливать из лейки. И сказали, что если делать это в дождь, будет наилучший эффект. Потому что во влажной среде это удобрение максимально полезно. Так вот, представляете себе картину. Льет дождь, причем сильно, а человек ходит и огород в это время поливает. Ну, мы очень все долго смеялись, но вот папа в это верил.
1: Ну, ничего, москвичей этим не удивить, у нас тоже в дождь моют улицы.
0: Асфальт перекладывают.
2: А с шампунькой?
1: Да, нормально.
2: Я недавно это сам повюхал, знаете, там, ну, какой-то баблгам просто. Мне очень нравится, когда шампунь
1: балуют
2: помоет.
1: Балуют нас. А вот от Дины пришло сообщение. Наш сын вырос в Дубае, приехал к деду в деревню, а там рукомойник. И он долго пытался понять, где сенсор, который...

0: Вот если не брать в расчет деревню, дачу и все остальное, я недавно тут в торговом комплексе тоже вот это...
1: Антон, мы про дачу сегодня. Про какие торговые комплексы?
0: Подожди, я пасы руками делал около рукомойника. В итоге ничего не получилось, там одновременно...
1: Там надо на педальку было наше.
0: Нет, там в рукомойнике, значит, и значит это самое, и вода, и мыло, и воздух. Я думаю, ну что ж такое, где вот этот вот... вот этот вот, ну,
2: старый добрый.
0: Старый добрый
1: шнур.
0: Да, на веранде, который у меня висел.
1: Да.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Так, теперь сменим тему. Угу. Давайте про пробки.
2: Давай.
1: 5 баллов уже на шоссе энтузиастов в сторону центра. Это говорит нам сервис Яндекс.Карты. На Ленинградском шоссе в сторону центра 4 балла. Желтые. Рязанка тоже пожелтела. Есть проблемы на северо-восточной хорде от Ткацкой улицы до Щелковского шоссе. Там немножко замедлились все. На Волгоградке тоже от МКАД до Ташкентской улицы медленнее едут. И на Ярославском шоссе от Болшевского до Фуражного переулка 50 минут постоите.
3: Здоровые новости и новости о здоровье. Народные рецепты и советы профессионалов. В понедельник в 20:30. Ближе к телу с Леной Журавлевой. Ближе к телу. На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Смешные истории на даче, которые вы вспоминаете всей семьей. Мы сегодня обсуждаем. Присылайте, пожалуйста, ваши. Вот Сагдиана нам написала. Ну, это другая Сагдиана. В 17 лет впервые попала в деревню к родственникам. До этого всю жизнь жила в квартире в столице. И какой был мой шок, когда я зашла у них в уборную и увидела, что там вместо унитаза дырка, ну, традиционная. Да. Я выскочила оттуда с воплями: «Мама, у них украли унитаз!»
2: Ну да.
3: И теперь что делать?
2: Такие неудобства, конечно, дачи встречаются. Но сейчас, мне кажется, уже дачи все в основном...
1: Не все.
3: Не все есть. Вот эти вот, когда удобство во дворе, мне очень нравится.
2: Тебе нравится, да?
3: Ну, это, слушайте, на самом деле, это, знаете, это тренировало, к примеру, меня, вот нас в ток свяжило, меня терпеть. Да. Потому что вот ты, значит, это, и понимаешь, что как бы вроде бы ведро, а ты уже взрослый, ты не можешь, но выходить ночью и идти... по этим,
1: там, знаешь, же бабайка.
3: Да.
1: Вот этот туалетный утенок.
3: Нет, ну, было такое какой. Один раз, что я иду по грядочкам, захожу, открываю дверь в этот, а там бабайка сидит. Хорошо, извините, дядь Коль, все нормально, продолжайте.
2: Димка, ну а у тебя что там было на даче? Какой смешной случай?
1: Ой, слушай, у меня своей дачи нет, поэтому я езжу на чужие. У меня, значит, есть дача серьезная, это моя тетя, которую там надо что-то помочь, где-то что-то сделать, но есть дача, где мы реально отдыхаем. Есть у меня товарищ Сережа, у которого есть свой музей на даче. Реально, у него есть своя железная дорога, настоящая, мы на ней катаемся, там у него дрезина.
2: Обалдеть.
1: Да, и есть маленький такой домик, в нем инсталляция советской дачи. Там очень много всякого разного реквизита, одежда какая-то висит, значит, веревка с панталонами и халатами вот этими в мелкий цветочек. И однажды мы с друзьями там устроили костюмированные дачные посиделки, мы переоделись, у него там есть форма машиниста поезда, какие-то там буфетчицы, еще какой-то. В общем, мы все переоделись. Мы после катания на велосипедах среди борщевика и после чая в самоваре, у него настоящий угольный такой самовар, да, мы вышли в этих костюмах на обочину и танцевали на потеху водителя.
2: Зачем вы туда выходили?
1: Произвели фурор.
2: Один вопрос.
1: Ну а что костюмом-то пропадать? Надо же шоу какое-то устроить.
2: Атмосфера, ну конечно.
3: Да.
1: Да, всем понравилось, самое главное.
3: Рио, даже Дейро. Красота.
0: Русские перцы на русском радио.
4: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера

0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Русское радио представляет обновленный сайт русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?
1: Держим курс на юг, птицы путь покажут. Не всегда лучше там, где проще.
0: Русское радио.
2: Крепче обнимай, май-май-май. Сердце прижимай, май-май-май-май.
0: Только любимое. Только лучшее.
3: Иногда ищу тебя, ищу уже давно.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Значит, вечером с подругой смотрим, клубники много поспел, решили завтра собрать. Утром идем к грядке, клубники нет, и так 3 дня подряд. В результате засекли в 5 утра 3 собак, поедающих клубнику с грядки. У меня тоже есть мой той-пудель Вилсон, который был сейчас на каникулах у бабушки на даче у моей мамы. И что вы думаете, да? Клубнику с грядки, землянику, жимолость и черную смородину воровал с кустов.
1: Вот такая вот вечная жимолость.
0: Я знаю, что это вредно, как бы, не, ну, собака бежала сама, вот действительно с куста ела смородину.
1: Что вредно, если собака хочет, почему бы нет-то? Вот, если бы она бы это самое один раз бы съела ее, она не понравилась, тогда да. А так не хочешь и хочешь, да.
0: Может быть, что-то не хватает.
1: У меня, к примеру, кот ест картофель фри, я же ничего не говорю. Ну, нормально.
0: Ты мой хороший.
1: Все, я все понял, короче. Значит, дача — это отдых, дача — это шутки, дача — это весело. Поэтому я предлагаю обмен, значит. Вы нам шутку, мы вам мировую славу и одежду. Не для дачи, а парадно-выходную. Загружайте свои лучшие остроты на сайт rusradio.ru. Самые смешные я, Антон Юрьев, зачитаю на всю страну, а их авторов ждут эксклюзивные футболки с напечатанной шуткой. Все условия конкурса, естественно, на нашем сайте. Удачи вам!
2: Пишите, пожалуйста. Ну, а мы ждем, продолжаем ждать ваши истории на даче, которые с вами произошли смешные.
1: И приглашение туда. Нам,
2: кстати, вам. Почему нет?
0: А как мы любим закруточки.
1: Русские перцы. Тур по дачам.
2: Я даже со своим шезлонгом приеду.
0: О,

0: Новая песня на русском.
1: Саня, не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Оля, тоже не плачьте, пожалуйста. Ну, там вот она прислала нам историю. Жалко цветочков, конечно. К ним на дачу приехали родственники отметить день рождения. Участок 4 сотки. Все густо, густо засажено. Узкие дорожки. И единственное место для танца – это вот перед беседкой. И вот, разойдясь в танце, наш родственник улетает прямо в розарий. И на одной ноге делает арабеск на зависть всем примам Большого театра.
1: Вау.
0: С ужасом на лице, зная мою трепетную любовь к розам, как дюймовочка, крутя невероятные фуэте, промчался по розарию с блаженной улыбкой, рухнул аккуратно между помидорными грядками. В этой дюймовочке 120 килограммов чистой мужской красоты на минуточку. До сих пор вспоминаем и хохочем. Оль, ну правда, розы можно новые посадить, а вот такой танец только раз в жизни увидишь.
1: Да, действительно.
2: Ну, круто.
1: Да, танец с розами.
2: Танец с розами, да. Роза красная моя.
1: Пишет нам Светлана. Значит, на даче была баня, мы с подружками. 14 лет был тогда Свете. Решили погадать в полутьме с зеркалами. Значит, сидим, гадаем. Никого не трогаем. Залетает участковый.
0: Суженый, ряженый.
1: Да, подумал, что мы там кое-что варим запрещенное.

0: его окатили, еще и тазиком запустили в него с вениками.
1: Вот. Свет, молодец. Ну, потому что это может быть... Ведь это может быть оборотень какой-то. Банник.
0: Банник.
1: Ну, то есть мало ли кто. Тем более ночью вы вызываете там пиковую даму или что вы там делаете, гадаете.
2: Не, и погоди, тут... ну а блюдце же как это сам?
0: Да там разные гадания.
2: Блюдце, ниточка.
1: Там, и он... не блюдце,
0: там быть тазике. Зеркалом, а тут тазик причем... еще. Это... свечка,
1: это...
0: таз.
1: Ну, баня.
2: А на тазике как гадают в бане было?
0: Я тебе потом все расскажу. Когда там...
2: В баню
0: мы
2: идем?
0: Пропустили уже ту самую ночь, когда надо было гадать.
2: Да в любую ночь можно пойти в баню и погадать. Не получится погадать, помоемся.
0: Что ты пытаешься найти?
1: Да баню осталось хорошую найти.
0: А это у меня есть.
2: Да, ну, да надо... привет.
3: Русские перцы на русском радио. Золотой граммофон. Каждую неделю в хит-параде «Золотой

0: любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: никогда с дачи не отпускают просто так. Мне всегда накладывают какие-то домашние яички, варенье, ягоду. Ну вот это возьми, медок еще возьми. Все свое, все свое, все свое.
1: Ну это же хорошо.
0: Конечно, хорошо.
1: Очень приятно всегда. Да. Приезжаешь и к друзьям, и к близким родственникам, и уезжаешь не с пустыми руками.
0: С полным багажником.
1: Да.
0: Нам Танечка еще написала по сегодняшней

0: Ну, если Оленин и дача, это уже веселье.
1: Конечно. Это уже веселье, конечно. Да.
2: А полиция приехала тоже рядышком. Давайте, стол накрыли.
3: Так, подожди, скажи, у кого из
0: самых... Все эти истории я расскажу в своем эфире в ближайшие 5 часов.
3: А, ну ты напишешь в книге, в мемуаре.
1: То есть, погоди. Книга нам тоже нужна.
2: Тема про дачу еще на 5 часов продолжается, что ли?
1: Она не раскрылась полностью.
2: Вообще удобненько, вообще. Пойдемте отдыхать. Поехали на дачу, правда.
1: Хотелось бы.
2: Отлично. Морозов, Жуков, Юрьев, вам до свидания.
3: Баньку.
2: Да, это Оленин, он здесь.

0: Реклама на русском.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте.
3: Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
1: А говорил, ты из вас самый умный.
2: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.

0: аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от «Галс Девелопмент». Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро «Прайд», приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
3: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Закупайтесь продуктами в «Гиперленте» и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от «Ленты». Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
5: В «Ленте». ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидеровый, ОГРН, 103.

0: 8-3-0-48-605-6+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
4: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: У подножия горы все умные, а потом уж как пойдет. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Сеть в мире. Мы больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме разрабатывают законопроект о долгосрочной аренде жилья с льготной ставкой. Документ создаст четкие правила для этого рынка. Проект ориентирован в первую очередь на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку и не подпадают под социальный найм. Договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. Минюст предложил все свидетельства из ЗАГСа, в том числе о рождении ребенка и заключении брака, выдавать в электронном виде. Законопроект уже готов, сейчас он проходит общественное обсуждение. По задумке, свидетельство о браке не будет отдельным документом. Его можно будет скачать и распечатать в нужный момент или предъявить на экране телефона. Бумажные свидетельства по-прежнему будут выдаваться, но только по просьбе заявителя. Маркировку продуктов в стране дополнят данными о сахаре, соли и трансжирах. Такие меры станут частью борьбы с факторами риска неинфекционных болезней. Введение такой маркировки ожидается к февралю 2027 года. Реализацией задачи займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвитие, Минпромторг, а также аналитический центр при правительстве. По результатам выполненной работы в Кабмин будет представлен доклад. Каждый пятый россиянин за последний год направил на финансовую поддержку

0: поддержку родственников и друзей свыше 100 тысяч рублей. При этом почти половина граждан готовы помогать близким безвозмездно, а каждый четвертый в случае необходимости согласен отдать на это все свои накопления. Чаще всего, по данным опроса, россияне помогают родителям. Об этом сообщили 30% респондентов. Еще 26% регулярно получают просьбы от близких друзей. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на Русском радио.
1: Новости.

Привет, привет, привет всем и каждому. Ну вот и все, дорогие друзья. Вот она, середина лета. 15 июля сегодня. Кто-то из вас в отпуске, кто-то на работе, но у всех хорошее настроение.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Я Наталья Подольская.
2: А я Регина Тодоренко.
1: И вы слушаете нашу новую песню «Подруга» на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенесено.

0: 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.
8: Чек-лист для поездки за границу, документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
13: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
14: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
16: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Как симпатию проявлять будете? Картой или наличными? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2000.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
14: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
15: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать?
16: Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Знаете мальчишку, который умеет шутить? Так давайте его к нам сюда, на Русское радио. Хотите, чтобы вся страна улыбнулась и именно вашей шутки в нашем эфире? Придумайте шутку и присылайте ее к нам на сайт русрадио.ру. Самые лучшие шутки озвучит в эфире Юрий Антон Юрьев, наш любимый, уважаемый. А их авторы получат эксклюзивные футболки.

0: Реклама на русском.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил!
1: А говорил, ты из вас самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
4: Муж главный по ремонту.
5: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. «Водомаз» — три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного — недостаточно. «Водомаз». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
2: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Куртрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 4 часа. Идет ремонт. Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД «Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru.
8: 12+. Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями.

0: Я Анна Вольская. Здравствуйте. Минцифры разработала порядок получения компенсации от банка или оператора связи для граждан, которые перевели деньги телефонным мошенникам, если финансовая организация или оператор не выполнили требования законодательства и не предотвратили хищение средств. Соответствующий проект постановления правительства проходит общественное обсуждение. Минэкономразвитие предложило сделать карточки товаров с привязкой к истории клиентской базе активом, который принадлежит не только платформам, но и селлеру. Это позволит продавцу переходить с одной платформы на другую. Сейчас же маркетплейсы получают конкурентные преимущества за счет монополизации данных внутри своей экосистемы. Проработать вопрос предложил министр экономического развития Максим Решетников. В общественной палате предложили создать для школьников чек-лист по оказанию первой помощи. По мнению авторов инициативы, наличие медпунктов особенно актуально для крупных школ, однако гораздо важнее, чтобы и педагоги, и ученики владели практическими навыками. Предложение поступило на фоне утвержденного правительством плана по улучшению системы медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. Общественники считают, что необходимо внедрить систему специальных курсов. К июлю 64% работающих россиян не успели полностью использовать положенный отпуск. Практически не отдыхали с начала года сотрудники науки и образования. Более 28 дней сохранили 35% представителей этой сферы. Среди работников, у которых еще есть отпускные дни, 30% планируют путешествия по России, а 18% собираются за границу. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
1: Новости на русском.

0: Москве. Здравствуйте всем! Середину лета сегодня отмечаем, 15 июля на календаре. Но при этом я абсолютно уверен, у каждого хорошее летнее настроение, потому что в эфире звучат ваши самые любимые на русском.
1: Время

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте.

0: городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
1: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы.

0: Голос. Сила России.
1: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Давайте, что уже в августе наши русские перцы отправятся в Нижний Новгород на спортивные выходные и, возможно, вместе с вами. У нас есть три поездки на двоих, и чтобы побороться за этот приз, я предлагаю вам прямо сегодня, не откладывая в долгий ящик, сделать это. Снимите видео со своим личным спортивным достижением. Сделать это можно до 24 июля включительно. Видео это загружаете либо к нам на сайт rusradio.ru, либо размещаете на своей странице в соцсетях ВКонтакте и в Одноклассниках. Обязательно с хэштегом «Русское на спорте». Станьте победителем дня и выиграйте поездку. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол мой хит, мой топ. Сквозь временный ток забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Камера, мотор, начали!
14: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
15: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары.

0: 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
3: 12+. Что-то сегодня голова не работает. Ну, не вся, конечно. Есть я могу. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот эти золотые слова должен говорить любой руководитель посредине лета, заходя к себе в офис компании. Все, дорогие мои, улетайте, улетайте в отпуск, наслаждайтесь и там проведите самые ваши лучшие дни. Те, кто уже в отпуске, вам отпускной привет. Ну а те, кто на рабочих местах, мы с вами еще отдохнем.

0: Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
2: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
3: Реклама на русском.
4: Что с лицом?
5: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
4: И теперь рабы ежемесячных выплат.
5: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
4: Хм, а говорил ты из вас самый умный.
6: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
7: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УГРН 518-774-601-3670.
8: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
9: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Русское радио представляет. «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. Лужники. «Руки вверх». Билеты на redkassa.ru.
11: Твой номер один, только он. Дима Билан.
12: Номер один.
11: Русское радио представляет 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое, летнее, стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
12: Невозможно.
11: 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф».
1: 6+.
13: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Летолайф 2026».
1: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
14: Я, конечно, могу держать рот на замке, но вы все равно прочтете на моем лице субтитры. Реклама.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В 13 регионах страны сократились очереди на АЗС, передает ТАСС. Ситуация улучшилась в том числе в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской и Курганской областях. Наиболее результативными мерами оказались системы отчетной и нечетной по номерам автомобилей, QR-коды и электронные очереди. Они позволили снизить ажиотаж и стабилизировать обстановку. И к другим темам. Доля крупных городов в общем количестве сделок с жильем перестала расти, пишет «Коммерсант». Так, в столичном регионе доля сделок за год сократилась с 63% до 58%. Из Москвы и Санкт-Петербурга спрос начал мигрировать в прилегающие области. Это, по мнению экспертов, может быть продиктовано стремлением покупателей сократить бюджеты сделок с жильем. Рынок кикшеринга Москвы вырос на 14%. Он является самым крупным среди мировых столиц по выручке, парку и числу поездок, пишут ведомости. За последние 5 лет число поездок выросло в 35 раз, до 70 миллионов. За прошлый год рост был незначительным. Операторы повысили тарифы и стали уделять больше внимания безопасности. Тем не менее, по уровню доступности кикшеринга Москва остается в числе лидеров. Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в столице с 9 утра до 21 часа 16 июля. Завтра днем, по данным гидрометцентра, ожидается усиление северного ветра до 17 метров в секунду. А в ночь на пятницу прогнозируется самая холодная ночь в Москве за последнее время. Воздух охладится до 12 градусов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и «Любимая музыка» для вашего настроения на русском радио.
0: Новости на русском.

0: вот они наши с вами экваторы. В Москве уже заполдень, на календаре 15 июля, серединка лета. А что вы уже успели сделать, что вы попробовали, где побывали? Если еще ничего не успели, но у вас есть полтора месяца впереди.
1: Любовь и дружба, держась за плечи.

0: песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
13: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
14: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
16: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
17: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
18: Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

и отпускника. Ну вот сейчас вы, возможно, заходите в море где-нибудь в Геленджике, в Сочи или еще где-нибудь, и волна прохладненькая такая, раз вам по коленочке. Вы думаете, нет, пойду дальше, пойду глубже. А мы вам здесь на рабочих местах по-белому завидуем и поздравляем всех, кто в этот день, в середину лета, отмечает свой отпуск. Ну или просто давайте отметим наше хорошее настроение под песню народного фестиваля.

0: Реклама на русском. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Мы едем, едем, едем.
2: Куда?
1: Где интересней.
3: Во вторник и четверг в 11:30 отправляемся в радиопутешествие по России. «Русские каникулы» с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании.
4: «Жемчужина Кавказа»,
3: «Байкальская сказка»,
4: «По Золотому кольцу»,
3: «Жигулевские выходные», «Серебряный маршрут» и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
5: 12+.
6: Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
4: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». «Спорт» доступный для каждого.
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Русское радио приглашает.
8: Юрий Стоянов.
10: Дед, это я.
8: Федор Добронравов.
11: И я, дед Владика, тоже.
8: Впервые вместе на большом экране.
12: Таких дедушек не бывает.
8: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
13: 6+.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
15: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

Новая песня на русском радио Александра Воробьева. Привет, моя меланхолия. Но вы знаете, что нужно делать. За любую новую песню нужно тут же проголосовать на нашем сайте rusradio.ru. Зайдите, поставьте клик. Вам 2 секунды работы ваших дел, а артисту золотой граммофон. С наступающим золотым граммофоном поздравляю уже нас. Билеты и вся информация есть у нас на сайте. Заходите, пожалуйста, ждем вас в гости в декабре.

0: Реклама на русском.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: Хм. А говорил ты из вас, самый умный.
3: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столица». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Идет ремонт? Идем в Петрович. Экономим время и нервы. С доставкой за 4 часа, возвратом 360 дней и проверенными поставщиками. Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106 784 754 56.

0: аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. «Водомаз» – три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного – недостаточно. «Водомаз». АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска «Линимакс Литекс 3». Объем.

0: объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: Русское радио представляет. Руки вверх 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru. Русское радио приглашает 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
2: Пока ваши телефоны и машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешать стройку в зоне затопления только при наличии уже построенных и введенных в эксплуатацию защитных сооружений. Как отмечают парламентарии, зачастую застройщики указывают в проектной документации планируемые защитные сооружения, но впоследствии не возводят их, при этом получая разрешение на строительство. Между тем, в стране предложили создать систему проверки квалификации риэлторов через мессенджер Макс. Инициатива предусматривает специальную отметку для специалистов, подтвердивших свой профессиональный статус, сообщает РБК. Проверить сведения о специалисте пользователи смогут через государственный реестр. Российский союз участников рынка недвижимости направил предложение в Минцифры. Ведомство подтвердило, что обращение сейчас рассматривается. За первое полугодие количество поездок по стране сократилось на 3% год к году, до 40 миллионов, пишут ведомости. Минэкономразвитие подтвердили тенденцию об охлаждении туристического рынка. В ведомстве уточнили, что только в июне число бронирований сократилось примерно на 4% в годовом выражении. Эксперты связывают такую динамику с общей тенденцией россиян экономить на отдыхе. Сегодня отмечается Всемирный день навыков молодежи. По мнению экспертов, для современной молодежи одной из ключевых способностей является критическое мышление. Особенно при взаимодействии с нейросетями важно уметь самостоятельно анализировать информацию, проверять факты, оценивать достоверность источников и не воспринимать ответы искусственного интеллекта как безусловную истину. Наряду с критическим мышлением все большую роль играет и цифровая грамотность. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Мое вам здравствуйте и добрый день. Всем желаю настроения, как будто бы вы в отпуске. Вот сидите вы сейчас в своей бухгалтерии, в налоговой, в автомобиле, еще где-нибудь в каком-нибудь кабинете или просто на вашем рабочем месте. Ощущайте себя так, как будто вы сейчас на берегу моря. Всех с летом!

0: Реклама на русском.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: ему досуточно ром.
1: 6+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
6: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
7: И накопить на квартиру надо.
8: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная

0: коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Говорят, есть праздник гуся, когда можно купить гусиные тушки, подушки, одеяло. Ну, так себе у гуся праздник. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Вкус!

0: Разноцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Вернем на...

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 0786. УГРН 102-540-3-0-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона».
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты

0: МТС. В режиме Lite бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Русское радио

0: «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru. 12+.
1: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

специально для вас. Я вам честно признаюсь, когда я слышу в эфире русского радио эту песню и я сам за рулем в автомобиле сижу, я врубаю на полную. Нравится мне эта песня. Юлия Савичева прямо сейчас, а буквально через 15 минут ваши имена прозвучат в столе заказов. Готовимся передавать приветы и поздравления.

0: Реклама на русском.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте.
3: Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил ты из вас, самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
6: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УДРН 518-774-601-3670.
7: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
8: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на naš.dom.rf.
0: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх» 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
9: Новый выпуск журнала «Психологис». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным

0: главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться с людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
1: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
4: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Летолайф 2026». Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
5: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Правительство внесло изменения в перечень типовых государственных и муниципальных услуг, добавив в него новые социально значимые выплаты. Теперь граждане смогут получить финансовую помощь на приобретение нового жилья или на проведение капитального ремонта, если их имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера или терактов. И к другим темам. Иностранцам без страхового стажа предложили ограничить выплату пособий по беременности. По мнению авторов законопроекта, это позволит сэкономить бюджетные деньги. Соответствующий законопроект одобрило правительство. Согласно документу, социальные выплаты, в том числе больничные пособия по беременности и родам, могут назначаться иностранцам только при наличии страхового стажа не менее 6 месяцев. Привязку банковских карт для пробных подписок предложили запретить. Парламентарии направили обращение в Минцифры. Некоторые сервисы требуют передать банковские данные, чтобы предоставить доступ к бесплатному периоду. Однако пользователи забывают отменить подписку, что приводит к автоматическим списаниям. Так россияне месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются, пояснили авторы инициативы. Большинство россиян считают, что корпоративные мероприятия объединяют коллектив, однако не всегда готовы в них участвовать, показал опрос. Главной причиной отказа сотрудники называют неудобное время или место проведения, так ответили 34% респондентов. Еще 26% россиян отказываются от корпоративных мероприятий из-за того, что не хотят тратить свободное время. 22% готовы участвовать в корпоративных мероприятиях, если им интересна программа. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начало третьего в Москве. Всем здравствуйте, всем добрый день. На русском радио начинается стол заказов. Сегодня середина лета, давайте так ориентироваться, 15 июля. И кто-то из вас наверняка что-то специальное сегодня отмечает. День рождения, свадьба, может быть, у вас детки родились, внуки. Радуйтесь этому событию и позвольте нам тоже к вам, к вашей радости присоединиться. Пришлите нам это сообщение, а я, Дмитрий Оленин, на всю страну обязательно его передам. Все наши мессенджеры привязаны к одному номеру телефона 8-916-003-105-7. Жду ваших сообщений и, конечно же, загляну в наше сообщество ВКонтакте. Жду. Присылайте.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза,

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Счастливая Александра хвастается своим отпуском, пишет: «Ура! Мы уехали в отпуск! О море, о море! Привет вам! И как мы любим говорить, вы там за нас тоже покупайтесь, пожалуйста». Дальше сообщение от Юлии. «Здравствуйте, Русское радио. Привет моему любимому мужу Евгению, с которым мы уже третий день едем из Владивостока на машине домой на Урал. Пожелайте нам легкой дороги». Легкой дороги вам, Юль и Жень. Быстрее доехать. «Привет, Русское радио. Поздравляю своих родителей Васильеву Зинаиду Егоровну и Александра Ивановича с сапфировой свадьбой. 45 лет проведенных вместе. Счастья и радости вам от всей души. Мы постараемся вас не огорчать и радовать. Ваши дети Люда и Сергей, сноха Мария, 5 ваших любимейших внуков, ну и, конечно же, все чебоксары и все родственники. Поздравляем!
0: Русское радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Еще несколько ваших прекрасных сообщений. Анюта пишет нам. В этот прекрасный день я от всей души поздравляю с днем рождения тебя. Желаю тебе всего самого хорошего. А тебя это дядя Слава. Дядь Слав, для вас самые лучшие слова прозвучат и от Анюты, и от ваших родственников. Пусть жизнь ваша будет всегда прекрасной и насыщенной хорошими моментами. Пусть твои воспоминания будут только светлыми и хорошими. Пусть тебя окружают только такие люди, которые помогают тебе всегда и во всем, и, конечно же, обязательно подняться еще выше. Пусть работа будет легкой и любимой, а зарплата высокой и желанной. Глаза пусть твои всегда сияют, так же, как и сейчас. Деньги не кончаются пусть, а все твои мечты сбываются так быстро, как это возможно. Еще раз с днем рождения от Анюты и от всех друзей. Привет, Русское радио, передайте Мише Марвину, пожалуйста. Поздравляем с днем рождения от Анастасии, желаем счастья и любви. Привет, Русское радио, сейчас еду со своими любимыми родителями на дачу. Передаю им привет маме Марианне, папе Сергею Хабловым, а еще у папы был вчера день рождения. Еще раз с прошедшим праздником, ну давайте так уже, давайте с наступившим вас вашим Новым годом. Вот так вот, давайте пожелаем. Так, что вам желает папа? Счастья, здоровья, всего самого наилучшего и оставаться таким же лучшим папой. Я вас очень сильно люблю, ваша доченька Юлиана.

0: озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
0: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Лена прислала нам сообщение. Пономарев, с днем рождения. Люблю тебя. Счастья, здоровья тебе желаю. Привет, Русское радио. Всем девочкам из администрации Борисоглебского психдиспансером. Передаю всем коллегам привет и слова поддержки в такое нелегкое время в связи с реорганизацией учреждения. Передайте нам всем, пожалуйста, чего-нибудь хорошего. Хорошего вам передаю. От Юрия сообщение. Привет всем сотрудникам ресторана White Hart Pub на Неглинной. Ждем хорошего рабочего дня для Роберта. От Юрия особенный привет. Привет и поздравления с днем рождения в Екатеринбург для моего сына Феди. Ему сегодня 19 лет. Здоровья, удачи ему, всех благ желает папа Александр. Им еще одно сообщение. Привет лучшему мужу Димуле. Солнышко, легкой тебе недели. Я тебя очень люблю. Это написала Наталья.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Буквально пару приветов и кое-что приятное у меня есть для вас. Передаю привет друзьям из поселка Ерофей Палыч. Я их очень сильно люблю и благодарю за то, что они есть в моей жизни. От Романа сообщение передаю поздравления для своей жены Инны. У нас сегодня годовщина. Мы вместе 12 лет. У нас два сына. Очень тебя люблю, моя дорогая. Это Роман из Липецка прислал сообщение. Привет коллегам из компании Games Group. Всем хорошего настроения и жирных продаж пожелали. А у меня для вас есть приятный подарок. Вот у меня вот прямо передо мной, почти в руках у меня, есть пропуск на незабываемый летний вечер. Послезавтра, в пятницу, 17 июля, в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус» на летней сцене на воде будет сольный концерт Сергея Лазарева. Два приглашения на этот концерт я подарю тому, кто первый дозвонится к нам в студию. Набирайте 8495-995-105-7.

0: «Время подарков» на Русском радио.
1: Самое время осчастливить кого-то из вас. И к нам из Калуги на Русское радио дозвонился Александр. Саш, приветствую вас.
2: Да, добрый день всем. Да, давайте. Лето, да, без дождей.
1: Да, давайте поднимем настроение вашим друзьям, кому именно.
2: Ну, в первую очередь хочу свою девушку Марию поздравить с начавшимся отпуском. Желать хорошего настроения за дня в день. Она вот очень любит Сергея Лазарева. Возможно, удастся попасть на его концерт вместе с ней.
1: Ну, удастся-то удастся. А вот

0: пробиться к сцене, это уже будет ваша задача, потому что, вы знаете, нам очень приятно, что наш летний фестиваль, который мы проводим уже больше 10 лет, выбирают поклонники Сергея Лазарева. И на самом деле в эту пятницу, послезавтра, состоится не просто концерт, а слет со всей страны всего фан-клуба Сергея Лазарева. Там будут самые-самые-самые настоящие фанаты. И вы, я поздравляю вас, Саша, от Русского радио вам два приглашения. Послезавтра в Я-клуб-ресторан Шорхаус, где выступит сам Сергей Лазарев. Большой живой концерт, сцена стоит прямо на воде, а вы будете стоять прямо рядышком со сценой, потому что у вас самые лучшие места в танцевальном партере. Ждем вас послезавтра на нашем фестивале.
1: Время подарков на Русском радио.

0: стол заказов на русском радио.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: На русском радио «Стол заказов».

0: если станет грустно, я тебе приготовлю.
1: Если станет невкусно.
0: Нет.
1: Я тебя побью, вот.
0: С тобой невкусно не бывает, дамы и господа. Прошу приветствовать аплодисментами.
1: Здравствуйте.
0: Иван Соловьев.
1: Здравствуйте.
0: Вань, привет. Ну, слушай, мы с тобой два дня не общались. И я прям проголосовал.

0: Да. Рассказывай, что будет сегодня?
1: Сегодня вообще отмечается день хот-дога. Понятное дело, что это не наша, ну как бы не наша история, но мы все равно хот-доги любим. И я сегодня расскажу рецепт и покажу у себя в кулинарном канале настоящий рецепт русского хот-дога. Наши русские просто его немножко модернизировали и сделали так, что нам всем теперь вкусно.
0: А вот у меня к тебе каверзный вопрос.
1: А ну-ка.
0: А ты за сосиску или за сардельку?
1: Я за длину. Сосиска же тоже длинной может быть. А в хот-доге сосиска должна свисать с концов батона.
0: А сарделька большая.
1: Сарделька.

0: чтобы вот не вываливалось все, когда ты его ешь. Чтобы нормально.
1: Но потом рукавом вот так вытер, и все.
0: Ну, это же тоже вкусно.
1: Вот на этом мы и расходимся. Да. Иван за сосиску, я за сардельку. Да. Друзья, и сегодня в 16:30 обалденный рецепт русского хот-дога. Обещаю. Не пропустите. Пока.

0: слышите это?
1: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1725 рублей.
2: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
3: Три дня до ВК-фест. Тату, Айсгергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
4: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома?

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Центр Сберком принял постановление о проведении электронного голосования на сентябрьских выборах. Приезжие из других городов смогут проголосовать на любом московском избирательном участке с помощью терминалов электронного голосования. Уточняется, что электронное голосование на участках ни в одном субъекте, кроме как в Москве, пока невозможно. И к другим темам. В Госдуме разрабатывают законопроект о долгосрочной аренде жилья по льготной ставке. Документ создаст четкие правила для этого рынка. Проект ориентирован в первую очередь на многодетные семьи и граждан с невысоким доходом, которые не могут взять ипотеку, но не подпадают под социальный найм. Договор с арендатором будет бессрочным и передаваться по наследству. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала одним из главных достижений на своем посту за прошлый год – завершение Всероссийской инспекции социального сиротства. Благодаря реализации этой программы удалось значительно снизить число случаев лишения родительских прав в семьях, попавших в сложную жизненную ситуацию. Также в некоторых регионах начали внедрять службы бесплатной юридической помощи и институты кратковременного присмотра за детьми. Ключевым достижением работы уполномоченного можно считать снижение числа детей в соцучреждениях на 10%. Более половины россиян доверяют искусственному интеллекту. Аналитики отмечают, что наиболее высокий уровень полного доверия у молодежи от 18 до 24 лет, а люди старше 45 сохраняют осторожность. Обычные нейросети используют для создания контента. Тексты, изображения и видео с его помощью создают 52% опрошенных. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Иван Соловьев и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости. Новости на русском.

Так вот ты какая, середина, лето. Я, знаете, я вчера сам себе придумал такую примету. Какая сегодня будет погода, такое лето и будет до конца дней своих. Ну и что? Мне нравится. С утра выхожу на балкон с чашкой кофе. Свежо на улице. Не прохладно, свежо, не путайте. Днем не душно, нормально, солнце светит. Ну а вечером будет, конечно же, прохлада. Вот самый то, прям в десяточку. И пусть, друзья, у вас будет погода что надо, вот чтобы вам по душе было. Ну а за погоду в эфире, конечно же, отвечать буду я. Ближайшие 5 часов Иван Соловьев с вами. Повеселимся и потанцуем. И даже немного погрустим. Ну а почему бы и нет? В общем, будет все, я вам обещаю. Начинаем прямо сейчас. Владимир Пресняков уже с нами. Николай Басков и Таисия Повали. И Ёлка. Все это здесь, на русском. Нам вместе хорошо.

бабы, всегда такая красота. Сейчас поясню, о чем я. Выхожу сегодня днем из подъезда, ехать на эфир. Раньше вот почему-то не замечал. А сегодня прям, знаете, прям взгляд упал, прям замер. Столько красивых цветов у подъезда растет. Разные, разных цветов, размеров, клумбы. И все так ухожено, все так аккуратненько. Я даже на видео снял. Я представляю, сколько сил в это вложено, сколько заботы, сколько любви. Я вот такими людьми очень восхищаюсь. Спасибо вам за это. Мне кажется, в каждом доме, да, в каждом подъезде есть такие. Ну, я прав? Ну, наверное, прав. А те вот, кто обрывает, срывает или топчет эту красоту, я хочу вам сказать, вы очень плохие люди, вам по рукам. Не делайте так, уважайте труд других людей. Ну и, конечно же, еще раз вот тем, кто это создает, низкий вам поклон. Будьте здоровы! Вы слушаете Русское радио. В нашем эфире, кстати, тоже красиво. Эту красоту создаю я, Иван Соловьев, группа «Моя Мишель», группа «Бандерас» и Дмитрий Маликов. Вот так и продолжим.

0: Нет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
1: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
8: «Корона».

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Русское радио приглашает.
4: Мороженое, чипсы.
5: Таких дедушек не бывает.
6: Отец твоего отца.
3: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
5: Нам надо их помирить.
3: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
7: 6+.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Это раньше вы просматривали интернет. А теперь интернет просматривает вас. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

Ой, дожди нам уже так надоели, но после недельных дождей погода у нас теплая, солнечная, что это значит? А это значит, грибы сейчас попрут. Ну, я уверен, грибники на выходных уже навострились на тихую охоту. Ну и золотое правило. Помните, если сомневаетесь и не знаете, что за гриб, мы его в корзину с собой не берем. Мы его даже не срываем, потому что несъедобные грибы, они тоже важную функцию в лесу выполняют. Ой, я как представлю, картошечка жареная с грибочками, да зеленым лучком, а зимой баночку маринованных открыл, лучка добавил, майонезом заправил. Вкусно, приятного аппетита, если обедаете. Иван Соловьев с вами.

Мы не намекаем, мы давным-давно говорим прямым текстом. Пора, ребята, вашему чувству юмора прозвучать на многомиллионную аудиторию Русского радио. Ну, придумывайте шутки. Присылайте на сайт rusradio.ru. Мы их смотрим, мы над ними смеемся. Лучшие шутки выбираем, и их озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы получат в подарок эксклюзивную, подчеркиваю, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. Я желаю вам хорошего настроения. Я желаю вам веселого настроения. Если вдруг кому-то взгрустнулось, не знаю по какой причине, просто махните рукой. Все пройдет. За черной полосой всегда идет белая. А студио продолжает наш эфир. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
3: Вот это кайфово.
2: Представляете?
4: Это кайфово. Но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
3: Можно же передарить.
4: Передарить нельзя.
3: Почему это?
4: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
0: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Камера, мотор, начали!
3: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление – «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
7: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Держать курс на юг. Я вот помню, когда был ребенком, родители, наверное, ну, это было начало 90-х, да. Полгода, за полгода до поездки начинали готовиться, чтобы всей семьей отправиться на юга в эту поездку долгожданную. Как это было здорово. То на машине, иногда на поезде. Ну, редкий случай, когда на самолете, но все равно отправлялись на юг. И фотографии, фотографии. До сих пор, кстати, сохранились фотографии, даже уже цветные, с тех самых путешествий. Кто-то сейчас наверняка сидит, составляет список. Чего бы не забыть с собой взять в отпуск. Составляйте, составляйте, ничего не забудьте. Самое главное, отличное настроение с собой. Вот это, чтобы было с вами всегда. Ну и нас, Русское радио, берите. Мы с удовольствием отправимся с вами в любое путешествие. Вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев. Это я. Хорошего всем дня.

0: Реклама на русском.
1: Что с лицом?
2: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
1: И теперь рабы ежемесячных выплат.
2: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте.
3: Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
1: А говорил, ты из вас самый умный.
4: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на naш.dom.rf. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
6: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
7: А я рыба, рыба, всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре, это Карибия.
8: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
9: Карибия.рф.
0: Русское радио представляет. Руки вверх 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru. Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
10: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. СМИ сообщили, что лифт с пассажирами упал с 7-го этажа в Москва-Сити. По данным издания ШОТ, инцидент произошел в башне «Запад» комплекса небоскребов «Федерация». Очевидцы сообщают, что в какой-то момент в здании отключилось электричество, из-за чего все лифты перестали работать. Один из них полетел вниз. Внутри были 6 человек, они получили незначительные травмы. Всего в башне «Запад» 62 этажа, ее высота 242 метра. МВД намерено отменить штрафы автомобилистам в регионах за стояние в очередях на заправку. Пока вопрос изучается только в Саратовской области. Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, нарушения были зафиксированы камерами, и водители могут их обжаловать. ГАИ будет принимать решение об их отмене с учетом малозначительности совершенного правонарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости. В июле фестиваль «Театральный бульвар», проходящий в рамках проекта «Лето в Москве», представит спектакли артистов из Испании, Армении и Китая. В парке Горького покажут проект «Испанская кровь» в исполнении каталонского балета «Фламенко». А Государственный театр песни Армении представит спектакль «Комитас» на Чистопрудном бульваре и в Коломенском. На Пушкинской набережной пройдет иммерсивное представление «Дух боевых искусств в сердце. Культура в движении», которое покажет Академия китайских боевых искусств. Третий сезон фестиваля продлится до 30 августа. Между тем, в Москве на ВДНХ пройдет автомобильный фестиваль продвижения. Он объединит более сотни коллекционеров, которые покажут гостям уникальные машины из личных гаражей, сообщает сайт aif.ru. В том числе будут «Копейка» и «Мерседес» из сериала «Бригада». В прошлом году фестиваль стал самым посещаемым мероприятием ВДНХ. Посмотреть на редкие автомобили пришли 270 тысяч человек. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Ну давайте, давайте прямо сейчас пройдем с вами такой экспресс-тест и выясним, счастливые ли мы люди с вами. Всего лишь три вопроса, отвечайте только честно. Итак, первое. Умеете ли радоваться моменту здесь и сейчас? Прям вот честно отвечайте. Чувствуете, это уже второй вопрос, чувствуете, что занимаетесь в жизни чем-то важным и интересным для вас? Ну, тут про хобби, про работу. И последнее. Чувствуете ли благодарность за то, что имеете? Здоровье, родные люди, крыша над головой. Ну как? Ответили на все три вопроса утвердительно? Да, все, абсолютно счастливый человек. Я почему-то уверен, что среди вас, слушателей, только счастливые люди. Да будет так. Меня зовут Иван Соловьев, я уж точно счастлив, потому что занимаюсь любимым делом, а у меня есть любимая работа, у меня есть крыша над головой, я умею радоваться каждому моменту здесь и сейчас. И сейчас тоже очень рад, потому что впереди группа «Градусы» и группа «Серебро». Слушайте, наслаждайтесь, улыбайтесь и будьте счастливы.

Это я так всегда своим гостям говорю, ну не уходите, ну не уходите, ну посидите еще. Ну смотрите, сколько всего на столе. Ой, люблю гостей, обожаю накрывать столы, кормить, угощать, потом еще с собой в контейнеры собирать вкусности. И, кстати, все мои гости знают, что если получили приглашение на мое застолье по поводу или без повода, все, садятся на диету дня за 3 до прихода к.

Все это я к чему? К тому, что впереди рубрика «Иван да кухня». Сегодня мы с вами отмечаем день хот-дога. Не пропустите в 16.30. А пока из вкусного Дима Билан и Мари Краймбери, Филипп Киркоров и Аня Лорак уже в нашем эфире с песней «Одинокая». Ребята, вы не одиноки. Русское радио всегда с вами. И я, Иван Славьев.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что слушать?

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Конфетный

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа».

0: 29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
0: 12+.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Если я буду такой, как все, то кто тогда будет такой, как я? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: кухня. Вкусно на русском.
1: Хот-дог на завтрак. Дайте два, почему бы и нет. Тем более сегодня мы отмечаем день хот-дога. Ну, понятно, что праздник не наш, но хот-доги мы с вами любим. А уж когда начинаем сами готовить, чего только в ход не идет. Ребята, сейчас расскажу вам рецепт русского хот-дога. Я сегодня так готовил на завтрак. На сливочном масле обжариваем полукольцами репчатый лук до золотистого карамельного цвета. В конце обязательно посолить. Теперь булочку для хот-дога аккуратно разрезаем и раскрываем аккуратно, чтобы половинки остались вместе. Смазываем сливочным маслом и прижариваем мякотью вниз на той же сковородке, где жарили лук, до румяной корочки. Соус, кетчуп, майонез и чесночок по желанию. Сосиски обжариваем на растительном масле. Теперь собираем хот-дог. В булочку мелким кубиком маринованный огурчик. Дальше сосиска. На нее соус, да побольше, не жалейте. А сверху обжаренный лук в сливочном масле. Вкусно! Язык можно проглотить. Бегом смотреть и облизываться. Заходите в мессенджер Макс, в поиске набирайте Иван Соловьев. Вот он мой кулинарный канал. Там для вас сразу два видеорецепта. Хот-дог, о котором рассказал я сейчас, и второй вариант – дачный хот-дог. Не забудьте, ребята, подписаться. Со мной очень вкусно, а мне с вами очень интересно. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
3: Камера, мотор, начали!
4: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
5: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс. 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на магнит.ру.
1: Русское радио на спорте.
3: Нам покоряются рекорды.
1: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите

0: сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: Русское радио приглашает.
4: Юрий Стоянов.
5: Дед, это я.
4: Федор Добронравов.
6: И я, дед Владик, тоже.
4: Впервые вместе на большом экране.
7: Таких дедушек не бывает.
4: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
8: 6+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Хочется и тортик съесть, и на диету сесть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: я сколько раз вам говорил, запишите уже наш номер телефона в свой мобильный, ну, в контакты, чтобы потом, хоп, открыли, и все, и, пожалуйста, и стол заказов пройдет легко и спокойно. 8-916-003-105-7. Так и назовите контакт. Русское радио, стол заказов. Отправляйте приветы и поздравления уже прямо сейчас в личные сообщения в мессенджере Макс, или там же заходите в наш канал «Русское радио». Сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу, в комментариях. Ждем ваши приветы и поздравления. Вот, ребятки, начинаем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Я Иван Соловьев. Жду ваши приветы, жду ваши пожелания, поздравления. Ну или просто пишите, как дела.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой.
3: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Что с лицом?
4: Да вот, Саня пишет. Братишка, взяли квартиру в первом ДСК.
3: И теперь рабы ежемесячных выплат.
4: Как бы не так, ага. Под 11,9%. А в офисе продаж еще и скидку дали от цены на сайте. Прикинь, насколько я выгоднее тебя купил.
3: Хм. А говорил ты из вас, самый умный.
5: Самые умные сейчас берут квартиры в первом ДСК под 11,9% с дополнительной скидкой в офисе продаж. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца июля 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
8: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
9: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
10: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Твой номер один, только он. Дима Билан. Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
13: Новый выпуск журнала «Психологис». Искусство отпускать. Вместе с приглашенным главным редактором Ольгой Бузовой учимся расставаться. С людьми, мыслями и вещами. Новый номер уже в продаже. 16+.
14: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
15: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
16: Русское радио приглашает 25 июля легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру. 12+.
17: Не кричите, пожалуйста! Мне трудно вас игнорировать. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Транспорт крупных торговых сетей будут снабжать топливом в приоритетном порядке. Работу координирует Минсельхоз и Минэнерго. Ведомство держит под контролем вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где идет уборочная кампания. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Проблемы с поставками топлива на ЗАЭС в России начались в конце мая. Ограничения затронули уже более 30 российских регионов. Российские семьи стали тратить на продукты на 10% больше, чем в прошлом году. Траты составляют в среднем 42 455 рублей в месяц. Это на 10,5% выше, чем в 2024-м, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора за 2025 год. Примерно настолько же выросла средняя стоимость продуктовой корзины. При этом инфляция, по данным Росстата, в прошлом году составила 5,6%, то есть почти вдвое ниже. Власти не планируют принудительно блокировать айфоны. Об этом сообщили в Комитете Госдумы по информационной политике. Претензии к Apple решают через штрафы и суды, отметили там, сообщает РИАМО. Ранее Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение Apple из-за дискриминации российских поисковых систем. Если корпорация не выполнит требования, ведомство может начать разбирательство, которое грозит штрафом до 4 миллиардов рублей. Почти две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода. Как сообщает Коммерсант со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы, чаще всего причиной становились обещания работодателя, которые не совпадали с реальными условиями. Участники опроса жаловались на другую зарплату, более высокую нагрузку, переработки и неожиданный круг обязанностей. Каждый десятый принимал решение об уходе уже в первый рабочий день. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Свои приветы и поздравления присылайте Ивану Соловьеву.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Вот оно то самое время, когда можно на всю страну, и нужно это сделать, рассказать о своих чувствах, поздравить дорогих, родных, близких людей, ну или просто передать привет. Это «Стол заказов» на русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. Ну что, ребятки, давайте начнем. Заходите в наш канал «Русское радио» в мессенджере «Макс». Уже опубликован пост о том, что «Стол заказов» работает. В комментариях оставляйте привет и поздравления или пишите в личные сообщения 8-916-003-105-7. Итак, привет. Иван пишет: привет любимой дочке Лизочке, ее супругу Диме из Смоленска. Иван: Артем желает всем хорошего дня. Дочь Анастасия передает привет любимой маме Наталье Петровне в ее шкаралу, желает хорошего отпуска. Елена передает привет мужу Сергею Сдвижкову, сыновьям Егорке и Толику. Они сейчас работают во дворе, она их называет «мои молодцы». Хватит работать, идите отдыхать и плавать в басике, предлагает Елена. Прекрасный план, поддерживаю полностью. Привет, любимое русское радио, привет Надежде Модестовне, Татьяне Николаевне и Анечке, завод «Электросталь». Сидим на работе, хотим, чтобы вы нам отличной музыкой настроение повысили. Оля просит. Оля, да с удовольствием.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Дорогое русское радио, пожалуйста, передайте моему тренеру извинения за опоздание на тренировку. Тренера зовут Наталья Леонидовна. А извинения просит Владимир Румянцев. Не, Владимир, это бесполезно. Тренер сейчас уже с вас три шкуры снимет за опоздание. Вот это будет хорошим извинением. Так что готовьтесь, настраивайтесь на усиленную тренировку. Привет, русское радио, 17 июля. У моей любимой подружки Сереги. В кавычках. А, ну, видимо, это между собой у них такой. В общем, будет операция. Я хочу ее поддержать. Женечка, все будет отлично. Я в тебя верю и сильно тебя люблю. Галина. Подруга, в кавычках, Серега по имени Женечка. Мила. Девчонок вообще не понять. Всем жителям поселка Федотово большой привет передает Александр Калягин. Говорят, что среда — это маленькая пятница. Так вот, я желаю всем слушателям русского радио, чтобы эта пятница была легкой и приятной. Естественно, в компании с русским радио. Спасибо большое, Александр.

0: Александр. Валентиновна пишет: доброго дня, доброго вечера и вообще с днем рождения Леночку Познанскую из Калининграда. Всех благ, здоровья и еще раз здоровья. А Ивану Соловьеву привет и хорошего эфира. Спасибо, Валентиновна, большое. Анастасия передает привет семье Беловых. Они едут из Пятигорска. А Елена поздравляет свою сестренку Катюшу с днем рождения. Желаю здоровья, побольше денежек и чтобы все было хорошо, как говорит Русское радио.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
9: «Корона».
10: Имеются

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
1: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8.

0: 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Тюйсбийска, с днем рождения поздравляют Сова и Пух. Русское радио, поздравляю молодоженов Анжелу и Рената со свадьбой. Пусть ваша семья живет в любви и радости. Поздравляет семья Мингазовых, город Уфа. Привет сыну Степану от Валентины. Дорогое, любимое русское радио, огромный привет моей семье. Жене Дашеньке, тещеньке, любимой Ольге Викторовне. Поставьте что-нибудь веселое. Ой, обязательно. И чтобы у всех все было хорошо. Сообщение от Константина прилетело. Огромный привет семье Тишкиных, особенно Петровичу. Ты лучший, мы тебя любим. Спасибо тебе за все. Марго. Марина. А у нас сообщает, а у нас пошел дождь. Привет девчонкам на пункт выдачи по улице Красная, дом 30, в станице Новоалексеевской. Девчонки, улыбнитесь, рабочий день скоро закончится. Стоим в пробке. Это уже Неля пишет. Передайте, пожалуйста, моему любимому мужу Сергею большой привет. Русское радио и лето не для работы, а для отдыха. Артем написал. Ну, мы же не против, пожалуйста. Зачем вообще эту работу? Да ну ее. Привет, Русское радио. Мы с мамой Наташей едем в дороге. С удовольствием вас слушаем. Пожалуйста, давайте нам что-нибудь классное. А еще передайте, пожалуйста, Наталье Олешковой, что она добрая, красивая и самая умная мама на свете. Передал. Ну а теперь информацию передаю для самых удачливых. Наступает время подарков на Русском радио. Что это означает? Это означает, что через пару минут я буду готов подарить два приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве. И встречу с Сергеем Жуковым. Подарю тому, кто дозвонится первым. И если 26 июля, а это уже следующее воскресенье, вы будете в Москве и хотите этот супер-пупер приз, набирайте прямо сейчас. 8-495-995-105-7. Удачи!
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.
2: Ты

0: Время подарков на русском радио.
1: Да, кому-кому, только одному посчастливится сейчас, прямо сейчас попасть в эфир самой большой радиостанции нашей страны. До нас дозвонилась Анна. Анна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как дела? Чем занимаетесь?
2: Еду с работы. Очень счастлива, что дозвонилась до вас.
1: Да, вот скажите всей стране, что это возможно.
2: Да, рабочий день заканчивается, он всегда закончится рано или поздно.
1: Ну, допустим. Кому будут приветы и поздравления? Или поздравления?
2: Передаю своему любимому мужу Андрею привет, дочкам Насте, Лере и всем, кто меня узнал.
1: Ой, Анна, я вас сейчас осчастливлю по полной программе, потому что, ну, вы, во-первых, счастливица, то, что дозвонились, а во-вторых, вы получаете от русского радио просто потрясающий подарок. Это два приглашения на стадионный концерт группы «Руки вверх». Этот концерт состоится, на который вы попадете уже в следующее воскресенье, 26 июля. И, конечно же, настраивайтесь на самое главное, на личную встречу с Сергеем Жуковым. Представляете?
2: Здорово, как раз день рождения.
1: У кого?
2: Подарок. У меня 21-го, буду как раз 25-го отмечать.
1: О, 26-го-то попадете. 25-го будете отмечать, 26-го сможете на концерт пойти?
2: Конечно, ради Жукова смогу.
1: Все, я вас, с наступающим не поздравляю. Давайте так, 26-го, 21-го, точнее, тоже нам звоните, пишите, будем поздравлять вас в прямом эфире. Ну и, конечно, шикарного вам настроения и 21-го, и 26-го. А всем я, слушателям, желаю удачи.
0: Время подарков на русском радио.

0: днем рождения дядю Александра Петровича Павлова из Татарстана. Поздравляем! 79 лет ему исполнилось. Большой привет от родных из Перми, Пермского края, из деревни Дубленевка Ковидинского района, где как раз родился юбиляр. Как далеко он уехал. Тут целое стихотворение. В общем, самое главное, желают здоровья, богатства и продолжать ощущать себя на 20. И помнить, что 79 – это всего лишь цифры в паспорте. Вот тут я полностью согласен на 100%. А поздравляю с 15-летием свадьбы супруга Евгения. 15 лет как один миг. Спасибо тебе за детей и за счастье от Елены. Розочка нам пишет, передает привет всем слушателям Русского радио. Привет, Русское радио. Привет, в город Иваново улетает любимой жене Екатерине и дочке Виктории от Дениса. И большой-большой привет Татьяне Есиной с пожеланием хорошего настроения и хорошего вечера.
1: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Камера, мотор, начали!
13: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Русское радио приглашает.
18: Мороженое, чипсы.
19: Таких дедушек не бывает.
20: Отец твоего отца.
17: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
19: Нам надо их помирить.
17: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
21: 6+.
22: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды.

0: стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Я с тобой по городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: Я тоже с тобой. Я тоже с вами. Завершаю стол заказов на Русском радио. Финальная порция ваших сообщений. Привет любимой семье, мужу Марату и трем дочкам Милане, Еве и Адель. Милашка на днях получила диплом ТВГУ. Она теперь преподаватель математики. Ева успешно прошла первый курс МГУТУ. А Адель в свои 4 года мечтает о море. Наталья написала из Тверской области. Слушайте, у вас какая насыщенная жизнь. Всем привет, поздравляю папу, космического конструктора, с днем рождения. Александр поздравляет, мы тебя любим и всегда ждем. Подпись твои. Передаю привет бабушке Евдокии. От всего сердца хочу сказать, что у нее самый вкусный борщ и самые вкусные блинчики с сахаром. Кристина и ее внучки вот это подметили. Да у бабушки всегда все вкусно. А картошечка, а сало, а грибочки. Ладно, едем дальше. Привет, Русское радио. Привет, в Ставрополь улетает от Екатерины. И давайте на финал. Привет, хочу передать своей любимой супруге Наталье и поздравить ее с днем рождения. Наташа, ты классная, я тебя очень люблю. У нас все будет хорошо, я тебе обещаю, твой Евгений. Все, ребятки, на этом стол заказов я закрываю. Спасибо вам большое за ваше сообщение. Вы, как всегда, молодцы. Следующий стол заказов в 22.00 уже с Юлией Калининой. Не пропустите.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: И не пропустите вечер на Русском. Саша Пряников уже здесь. Я немножко... выдыхаю.
2: Выдыхай.
0: Саш, давай.
2: Выдыхай.
0: Жги.
2: Слушай, мне приятно от того, что какой-то космический конструктор при помощи Русского радио получил привет.
0: Да.
2: Мы с тобой два космических конструктора. Вот. Мы конструируем эту настроение, реальность.
0: Да.
2: Настроение на космическом уровне. Мне все. Итак, друзья, мы уже поняли, что в эфире монументальный флагман федерального вещания грядет через 15 минут. Вечер на Русском. И сегодня у нас особая тема. Мы попытаемся примирить два непримиримых лагеря.
0: Это что, окрошка на квасе или на кефире?
2: Этих не примиришь.
0: Никогда.
2: Ты что?
0: Еще... Борьба будет вечной.
2: Их могут переплюнуть только борщевики, те, кто вот этот, на чем борщ варить. Нет, у нас тема проще, друзья мои. Два лагеря. Итак, первый лагерь — это те, кому всегда душно. И второй лагерь — те, кому вечно дует. Вы наверняка заметили, что в каждой семейной паре один партнер почему-то обязательно вырос в Заполярье, а второй на экваторе.
0: Ну так этим и притянулись, понимаешь.
2: Вот, для того, чтобы каждый день биться за пульт от кондиционера. И мы наверняка знаем этих людей, когда заходишь в комнату, там плюс 30, а она сидит под тремя пледами, такой: закрой окно, из по полу дует холодный воздух, я не чувствую пальцев. А за окном-то плюс 30, понимаешь, в этот момент. Что, друзья мои, вот эти люди нас сегодня интересуют.
0: Кому всегда либо жарко, кому всегда либо холодно.
2: И как вы решаете эту проблему у себя в семейной паре?
0: Рассказывайте свои истории, заходите в наш канал Русское радио в мессенджере Макс. Мы сейчас уже опубликовали пост с темой в комментариях. Пишите, пожалуйста, побольше.
2: Да.
0: Пиши.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама на русском.
2: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Прайд, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56 – здесь мечта обретает адрес.
3: Подробности на galsdefisdevelopment.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на naš.dom.rf.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiskar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Три дня ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
8: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. В Адамас три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. ОГРН 518-774-601-3670.
9: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
10: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на naš.dom.rf.
11: Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru.
13: О, СТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Русское радио представляет. Руки вверх 30 лет. 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru.
14: А вы тоже, уходя из дома, говорите коту или собаке, куда вы пошли и когда вернетесь? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Цены на автоперевозки грузов по России резко выросли из-за топливного кризиса. Индекс биржи грузоперевозок, который отражает данные по ценам на 100 наиболее популярных направлениях, достиг исторического максимума. Рост на 29% год к году, а рост с конца мая составит 17,5%. На отдельных маршрутах, например, Великий Новгород-Санкт-Петербург, Иркутск-Новосибирск или Екатеринбург-Казань, ставки за год подскочили более чем в полтора раза. Производители прогнозируют рост цен на товары ближе к осени. Мигрантов обяжут покупать мобильный телефон по приезде в Россию. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Он отметил, что в смартфоне будет электронный профиль, и органы будут знать местонахождение каждого приезжего. Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно и поменять место своего пребывания. Кроме этого, наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. Российские туристы заблудились в горах Турции. Все случилось в провинции Ризе. Накануне трое путешественников вышли на пешую прогулку, затем они позвонили экстренным службам и попросили о помощи, сказав спасателям, что заблудились из-за густого тумана. Россиян нашли и эвакуировали, их жизни и здоровье ничто не угрожает. В Генконсульстве сообщили, что поддерживают связь с управлением жандармерии провинции Ризе. Ленинградская область стала самым популярным регионом для рыбалки. В топ-5 также вошли Карелия, Республика Алтай, Татарстан и Самарская область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику агрегатора объявлений. Средняя стоимость проживания летом в загородном доме в популярных у россиян рыболовных регионах составляет 10 тысяч рублей в сутки. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наше шоу «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости, новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, сегодняшний вечер будет прекрасен. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Ну, все знаете, дел у нас сегодня много. Давайте сразу к делу. Выясняем, кто у вас дома пингвин, а кто ящерица. В общем, как вы делитесь? Есть люди, кому всегда холодно, есть люди, которым всегда жарко. И как вы, в общем, кто в каком лагере, и как вы эту проблему у себя в семье решаете?
4: Я человек, которому всегда жарко. Это я даже зимой всегда сплю с приоткрытым окном.
3: Ах, вот оно что. Да. Потому что, друзья мои, мы-то сейчас получаем гигантское количество сообщений, но наверняка у самых пытливых из вас в голове вопросик. А вот эти два парня, в общем, мы же тоже с тобой сидим практически в одном помещении.
4: Конечно.
3: И, понимаете, и нам все время комфортно как-то. Мы с тобой ни разу, мы, конечно, дрались из-за чашки кофе, я не знаю.
4: Из-за шоколадки.
3: У кого зарплата больше. Это не те темы, которые сегодня...
4: Абсолютно.
3: Но насчет температуры в студии мы, в общем-то, всегда совпадаем.
4: У нас с Сашей всегда распахнуто окно, и кондиционер стоит на 18.
3: И вот, но это же не просто так. В шоу-бизнесе так не бывает.
4: Не бывает.
3: То есть это означает, что кто-то из нас просто филигранно притворяется. Кто-то из нас климатически...
4: Кто-то по имени Саша.
3: Нет, ну не знаю. Я пока веду расследование. Я еще не понял, кто из нас, друзья мои. Так что вот вам тема. Давайте, раскрывайтесь и звоните по телефону, кстати. +7 495 995 105,7. Самый популярный номер телефона в Российской Федерации.
4: А также расскажите свою историю, написав, заходите в наш канал «Русское радио» в мессенджере «Макс». Вот видите, уже опубликован пост с темой. В комментариях мы ждем вашей истории. Итак, в какой вы команде? В чьей вы команде? Которым всегда жарко или которым всегда холодно? Но 2 часа будет жарко всем.
3: Да.
0: Вечер на

0: Вечер на русском.
1: Как говорила всегда моя бабушка, жар костей не ломит, и натягивала на меня 10-й по счету колготки.
2: Учитывая, что ты вырос в Оренбургской области, 10-й по счету оренбургский пуховый платок.
1: Еще и это в том числе.
2: Да, я помню свои фотографии.
1: Шапочка, потом платок, потом еще капюшон.
2: Чтобы тебя обездвижить, а

0: замечательно.
1: Да, ребят, сегодня мы с вами определяем, кто из нас мерзляк или мерзлячка, а кому, наоборот, всегда жарко и душно.
0: И как вы эту проблему решаете? Mm-hmm. И вот вам, пожалуйста, первый рецепт. Елена пишет. Здоровья всем. Мне всегда жарко, а мужу всегда холодно. Ругаемся, как кошка с собакой. Сковородка у меня всегда под подушкой, на всякий случай, но держусь пока, Елена. Вот, Елена, сковородка под подушкой, это, мне кажется, отличный терморегулятор. Потому что если все-таки муж не согреется, один точно

0: до нуля. Правда, тебе бирку на большой палец при этом вешают.
1: Какой черный юмор. История от Светланы. Привет, ребята. Я вообще мерзлячка. Но летом у нас с мужем борьба. Перед сном он пытается закрыть все окна, а мне жарко. Он аргументирует это тем, что ему, мол, надует. Хотя местами на кровати поменяться не хочет. Ложимся спать с закрытыми окнами, но, к моему счастью, он засыпает раньше меня. И вот тогда я спокойно могу открыть окно и прекрасненько спать. Вот, кстати, тоже хороший способ.
0: Мудрость.
1: Кто раньше уснул, тот задохнулся или замерз.
0: Еще мне нравится, мы ложимся спать с закрытыми ртами.

0: собственно, и живем. Слушайте, ну, а может ему, может ему не жарко, может это, может у него лихорадка, а может он одержим демонами, понимаете? Вы прежде чем этот кондиционер делить, вызовите экзорциста.
1: Саш, перестань смотреть фильм ужасов перед сном.
2: Спасибо.
1: Мы ждем вашей истории.
3: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Мы едем, едем, едем.
4: Куда?
3: Где интересней?
5: Во вторник и четверг в 11.30 отправляемся в радиопутешествие по России. «Русские каникулы» с Петром Кузнецовым. Путешествуйте по России на комфортных туристских поездах федеральной пассажирской компании. «Жемчужина Кавказа», «Байкальская сказка», «По Золотому кольцу», «Жигулевские выходные», «Серебряный маршрут» и другие. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
6: 12+.
7: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефисмоторс.ру».
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
11: «Корона».

0: 176. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Жизнью-то я доволен, а вот ее образом не очень. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
7: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
8: На старт, внимание, марш. Вечерний замес, игра у нас начинается через несколько минут. Правила напоминаем. Мы с Сашей даем вам тему. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше вариантов

0: ответов.
1: Да, так что если вы включите свой мозг на половину мощности, назовете 5 ответов, забирайте наш фирменный стильный светильник. Но если вы совершите чудо, задействуете оба полушария, разгонитесь и назовете 10 ответов. Джекпот, светильник плюс музыкальная колонка. 10 ответов, друзья мои, и вы официально упакованы гаджетами по полной программе на
0: это лето. Казалось бы, все так шоколадно, но нет, ребята. Попробуйте сначала дозвониться. 8-495-995-105-7. Удачи!
2: Вечер на русском. Обыкновенно.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: О вечернем замесе у нас Тамара из Волгограда. Тамара, здравствуйте.
2: Всем привет.
3: Да, добрый вечер.
1: Ну что, Волгоград – город великих побед. Так что, я думаю, счастье сегодня будет на вашей стороне. Вы уж там не подведите.
3: Да.
2: Будем стараться.
3: Будьте. Для начала, Тамара, ответьте, пожалуйста, на заданную тему сегодняшнего шоу. Вы мерзлячка или вы человек, которому всегда жарко?
2: Ой, мне всегда жарко.
1: Ну еще, в Волгограде-то, конечно.
3: А как вы спасаетесь, когда вам жарко?
1: В Волгу.
2: Спасибо тому человеку, кто придумал сплит-систему.
3: А, понятно.
1: Ну что ж ты, что ты загрустил?
3: Не,
1: что?
3: Я не загрустил. Давайте тогда к вечернему замесу, потому что сейчас будет действительно жарко.
1: Да, да. У вас удивительно спокойный голос, Тамара, для человека, у которого сейчас в запасе будет всего ничего. 30 секунд и... И вся страна вас слушает.
3: Да, Тамара, мы сейчас даем вам задание. У вас будет 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. А задание звучит следующим образом. Ну, согласно нашей сегодняшней заявленной теме, Тамара, назовите как можно больше способов охладиться. Даю вам 3 секунды на размышление и включаю секундомер.
2: Так, охладиться, сплит-система.
3: Есть. Еще.
2: Холодный душ.
3: Да.
2: Мороженое.
3: Да.
1: Умница.
2: Искупаться в речке.
3: Есть. Еще.
2: Вентилятор.
3: Отлично.
2: Веер.
3: Супер. Еще.
2: А посмотреть фильм про зиму.
1: Ай, ты хороший, молодец какой.
3: Еще.
2: Засунуть голову в холодильник.
3: Да. Еще.
2: Молочный коктейль холодный.
3: Еще. Ну, еще один.
2: Поехать на север.
3: Отлично.
1: Причем я подумал, что просто быстро поехать или побежать. Уже тебя будет на ходу ветром обдувать.
3: Слушай, ну, Тамара, вы молодец. Вы
1: умница,
3: большая,
1: умница.
3: Вы справились. Ровно 10 вариантов вы дали.
2: Ура!
3: Это означает, что от русского радио вы получаете сразу 2 подарка. И светильник, и
2: это
3: колонку.
2: Супер.
1: Да, и когда вам в следующий раз будет жарко, получите от русского радио 2 подарка.
3: Хорошо сказал.
2: Неплохо.
1: Так, приветы.
2: Приветы всему Волгограду.

0: Привет Москве. Русскому радио спасибо за хорошую музыку, за интересные игры.
1: Ой, вам большое спасибо за звонок, спасибо вам большое за участие, хорошего вам вечера.
2: Вечерний замес. Замес на русском радио.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пропасть.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Продолжаем разбираться в феномене домашнего климата. На чьей вы, друзья мои, стороне? Те, кто готов круглый год жить в холодильнике, или те, кто превращает квартиру в филиал бани? Угу. И как вы этот вопрос утрясаете у себя в семье?
2: Вот боль. Боль чувствуется в сообщении.
1: Ой, давай.
2: Евгения.
1: Люблю боль, давай.
2: У тещи всегда плюс 18. Ей комфортно. То есть в бушлате, в шерстяных носках. Нормально. Супруга, видимо, вся в мать. Дома 22. Мне холодно. Дочь тоже мерзнет. Что делать?
1: Задается так, вопрос, с одной стороны, значит...
2: Теща с женой против мужа с дочерью. Ну, это проиграть сразу можно.
1: Теща, да. А теща как там все? Ей все время...
2: Ей все плюс 18, она все время в бушлате и в шерстяных носках.
1: А ей все время холодно.
2: Нет, ей наоборот, нормально. Вот она дома ставит плюс 18 градусов, но при этом в бушлате и в носках.
1: Ну, есть такой вид животных, которые вот у них, как это, температура, как вот такие длинные извиваются, как они.

0: мы называем, и мирно уживаемся. Дома я открываю окна, мне жарко, муж закрывает. Вечная борьба. Пришли к микропроветриванию на время с июня по август. Слушайте, микропроветривание.
1: Это что такое?
0: Это когда, мне кажется, вот так немножечко проветривают, открывают, закрывают.
1: Это когда в больницу заходит медсестра, так, больные, по койкам, сейчас будем проветривать помещение.
0: Ну да. Мне кажется, когда вот это микропроветривание, это ситуация, когда плохо абсолютно всем. Никому не дует, никому не свежо. Просто сидите вдвоем в душном компромиссе и мирно ненавидите этот мир.
1: Ребят, рассказывайте свои истории, в какой команде вы, которым всегда жарко или холодно. Заходите в наш канал «Русское радио» в мессенджере Макс. Пост опубликован. Ждем в комментариях ваша история.
2: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: о кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
1: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать. 0+.
3: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово,
3: но в морской бой играют вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолупский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи...
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
12: АО Альфа-банк 6+.
13: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Кто бы мог подумать, такая простая тема, мы какой-то ящик Пандоры сегодня просто вскрыли.
2: Сам удивлен.
1: Ага, выясняем, кому всегда жарко, кому всегда холодно. И прям в каждом сообщении чувствуется прям надрыв некий. Вот пишет девушка. У нас... Ой. Прошу прощения, Сергей пишет. У нас в квартире филиал ада на земле. Жена даже летом в 27 мерзнет, а я люблю плюс 18. Сплю под простыней, жена спит под толстым одеялом. Вот так и существуем. Привет всем из Воронежа от Сергея.
2: Филиал ада, и где один мерзнет, а где одному холодно, другому жарко?
1: Ну, вот ему всегда там как бы жарко, поэтому он и назвал квартиру филиалом ада.
2: Понятно. А тут это как это называется-то? Один, значит, филиал ада, а втором на седьмом. Месте, как это, седьмое... Тьфу ты! Седьмое небо, вот. Один в аду, другой на седьмом небе.
1: Угу.
2: Забыли.
1: Мило.
2: Забыли. Пишет нам Галина, ник в чате Ирабага. Вот сейчас, вот сообщение. А я в команде мерзлячек. Мне всегда было холодно, когда жила в России, в республиках Татарстан и Мариэл. Даже летом под ватным или синтепоновым одеялом спала. Сейчас смотри. Сейчас климат для меня очень комфортный. Живу во Франции.
1: О, боги.
2: Это лето очень жаркое. Средняя температура плюс 40.
1: О, боги.
2: Очень хорошо. Погреешься в бассейн, поработаешь в душ, в бассейн. Зимы здесь плюс 5. Мне подходит. Ну, мы, кстати, мы же знаем, что там во Франции сейчас творится.
1: Угу.
2: Это, конечно, там это вообще, что там полиция сейчас. Внимание, внимание. На лазурный берег прибыл терминатор из Татарстана. Пока все французы умирают от жары.
1: Все, давай.
2: Пьет горячий чай с чак-чаком и требует подкинуть дров под казан. Готовит плов.
1: Ребят, продолжим эту тему во втором часе. Вечер на русском в 19:00. Оставайтесь с нами.
0: Вечер на

0: Русское радио.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Реклама на русском.

0: 9 рублей. А еще у нас сколировка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Домлента.
1: В тихом центре Москвы, на Бауманской, где культурное наследие переплетается с современным мегаполисом, возведен дом 56 от Галс Девелопмент. Дом 56 – это надежность девелопера с 30-летней историей. Архитектура от известного бюро Pride, приватный двор с бионическим садом и своя детская экосистема. Дом 56. Здесь мечта обретает адрес.
2: Подробности на galsdefisdevelopment.com. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в Парке Горького.
4: В Ленте.
5: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер АБ, ОГРН, 103-78-32-040-805-6+.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
8: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
9: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: 3 дня ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
12: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
13: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
14: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В 13 регионах страны сократились очереди на АЗС. Ситуация улучшилась в том числе в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской и Курганской областях, передает

0: Наиболее результативными мерами оказались системы четные и нечетные по номерам автомобилей, QR-коды и электронные очереди. Они позволили снизить ажиотаж и стабилизировать обстановку. О снижении напряженности сообщили и в Минэнерго. Наиболее острая ситуация с очередями на заправках остается в регионах Центральной России, а также в Поволжье и в южных регионах. В Госдуме придумали доступную альтернативу ипотеке. Проект предусматривает расширение аренды жилья ниже рыночной стоимости. По задумке, такой услугой смогут воспользоваться многодетные семьи и люди с низким доходом, которые не могут взять ипотеку и пройти социальный курс. При этом договор с арендатором может быть бессрочным и даже перейти по наследству. На весь срок аренды будет предоставлена временная прописка. Льготная ставка будет ниже рыночной, а разница будет субсидироваться регионом или губернатором. Теперь о спорте. Российские гандболисты допущены к международным соревнованиям. Наши юниорские команды были частично восстановлены в правах еще в марте, а теперь восстановили взрослые сборные. Таким образом, россияне смогут побороться за путевки на Олимпийские игры 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. На международных турнирах наши команды смогут выступать с флагом и гимном. И новости чемпионата мира по футболу. Петиция за исключение сборной Аргентины с Мундиаля набрала уже 10 миллионов подписей. Ее авторы обвиняют ФИФА и арбитров в предвзятости по отношению к действующему победителю турнира, отмечая, что аргентинцам помогают по ходу соревнования, пишет сайт aif.ru. При этом футбольные эксперты расходятся во мнениях. Одни говорят, что нарушение очевидно, другие, что их нет вовсе. Вернусь буквально через час, а далее продолжение нашего шоу «Вечер на русском». У микрофона Иван Соловьев и Александр Пряников.
1: Новости. Новости на русском. Дамы и господа, леди и джентльмены, мы продолжаем. Здесь и сейчас. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Единственная программа в стране, которая понимает вас без слов, даже, уважаемые радиослушатели, тем не менее, слова ваши нам во как нужны. И тема есть подходящая. Тема подходящая. Мы говорим про вечную климатическую войну. Про тех, кому всегда душно, и тех, кому вечно дует. Угу. Вы вот на какой стороне-то? Определяйте, друзья
3: мои. Читаем ваши истории. Екатерина, привет, Русское радио. Когда я вышла замуж, я всегда спала под тяжелым-тяжелым одеялом. Муж всем говорил, спит с головой, попробуй от двери. Но если она из-под одеяла вытащила большой палец, ну это муж продолжает разговор, если она вытащила из-под одеяла большой палец на ноге, то все, ей очень жарко. А сейчас у меня все наоборот. Мне всегда жарко. Мне хочется воздуха, снега. И мои родные от меня немного в шоке. А Екатерина, кстати, из Новосибирска.
2: Ну, в принципе, желать снега и холода в Новосибирске достаточно легко. Куда легче, чем, скажем, в Сочи. А вот насчет этого вот, что вот этот палец из-под одеяла, слушай, работает не только со мной. Я тоже замечал, что вот, ну, в принципе, жарковато. Достал какую-нибудь одну ненужную деталь наружу организма. И уже просто полегче.
3: Ну, кстати, да, да.
2: Да, мы два пингвина. Миша Арсентьев, наш постоянный радиокорреспондент, докладываем. Два пингвина, они. Я из Заполярья, жена из Сибири. Ну, пожалуйста, вот консенсус. Нам обоим постоянно жарко. Правда, ругаться все равно умудряемся. Полина, жена, любит раскрывать все окна, а меня тогда комары съедают. Поэтому спасаюсь от жары ледяным душем и вентиляторами. Слушайте, ну передайте своей жене. Сетка на окна стоит рублей 300. Хватит кормить комаров своим мужем, Полина, поймите.
3: Рассказывайте свои истории. В какой вы команде? В той, где когда всегда жарко, или в той, где кому всегда холодно? Рассказывайте истории. Заходите в наш канал Русское радио в мессенджере Макс.
2: И звучите голосом. Плюс 7495-995-105,7. Самую интересную историю выпустим в эфир.
3: Угу, согласен.
1: Вечер на русском.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: А что вы делаете, когда в семье две противоположности? Одному всегда жарко или одной, а другому всегда холодно? Вот такую тему мы сегодня обсуждаем. Раскидываем вас по командам.
2: Да ладно, дома, друзья мои. Мы же забыли важную локацию. Автомобиль.
1: Точно.
2: Дома-то можно разбежаться по разным комнатам. А если вы едете на юг по трассе М4 Дон, и тут и холодно, этому жарко. Двое детей сзади, им уже мокро, понимаете?
1: Сообщение. История от Альберта. Мы живем в Хмау, город Лянтор.
2: Я думал, в Хамамище.
1: Нет, Хмау, Ханты-Мансийский автономный округ. Город Лянтор. Когда ходим за ягодами в лес, комары тебя могут просто из леса этого вынести. А отпуск мы проводим в Башкортостане. А это к чему сейчас сообщение? Вот.
2: Ну, в том смысле, что...
1: Да, дома жарко, видимо, да?
2: Летом в лесу комары. Может, это крик о помощи?
1: Может быть, спасите, помогите.
2: Вы там, ребята,
1: комары.
2: Да, что-нибудь добавьте. А в принципе, комарам тоже тепленького хочется. Понимаешь, какой, как, вот почему комары? В морге-то они никого не кусают. Поэтому тоже надо разогреть как-то, чтобы, понимаешь, горяченького похлебать. Нурия, как же мы без Нурии-то наши из Казани? Добрый вечер. У меня ситуация была на работе. Мое рабочее место было в одном кабинете с главным инженером и главным механиком. Незадолго до летнего сезона главный инженер долго проболел и, выйдя на работу, категорически не соглашался на включение в кабинете кондиционера. К тому же в этом кабинете нет окон. Подумав, что я не выживу в жару в кабинете без окна и без кондиционера, я согласовал со своим руководителем устройство своего рабочего места в этом же кабинете, но в соседней комнате. Теперь мы делим это помещение, внимание, с главным энергетиком. Кондиционер у нас пашет без остановки с утра до конца рабочего дня. То есть там все главные, понимаешь? Ну, Нурия. Слушайте, ну а как может главный энергетик замерзнуть? Он же главный энергетик, он же все время должен двигаться, генерить статическое напряжение.
1: Рассказывайте свои истории, ребята, прочитаем абсолютно все. Когда жарко, что делать, и когда холодно, что делать. Тоже вот способы интересуют. Как вы с этой проблемой справляетесь?
2: Да.
0: Вечер на русском.

0: Некислые шутки
1: на русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».

0: 0786. УГРН 102-540-3029-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
6: Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него точно есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: сноуборда. А вот у меня дома жена не такая. Она разрешает мне контролировать сразу два пульта. От телека и от конде.
1: И все, в остальном она главная.
0: Нет, да, значит, друзья, мне жалко разбивать ваши иллюзии. Потому что только в одном случае может жена доверить своему мужу сразу два пульта. Это что, телевизор показывает какую-то чушь, а кондиционер сломан, понимаете? Да. Во всех других это два главных предмета в школе, в семье.
1: Да. Молодец. Да.
0: Мы сегодня разговариваем как раз о том, кто из вас мерзляк, а кто, кому все время жарко, и как вы эту ситуацию решаете на бытовом уровне без нарушения Уголовного кодекса Российской Федерации. Прошу.
1: Анастасия сообщает. Привет, ребята. Мне всегда холодно и всегда жарко. О как. Не переношу как холод, так и жару. Поэтому, если я мерзну, я спасаюсь пледами, шаль, кофта, обогреватели. Года два назад купила себе коврик с подогревом под ноги. Всем советую. А когда мне жарко, меня спасает открытая форточка, пока не замерзну. В общем, очень удобная Анастасия. С ней проблем никаких не будет.
0: Это называется очень продуманная девушка.
1: Mm-hmm. Замуж хочет выйти, да.
0: А, да?
1: Там это, едем дальше.
0: Любава Семякина. Добрый вечер, Русское радио. Мне всегда холодно. Ввиду того, что я в детстве переболел пневмонией. Желаю вам здоровья, Любава. Вот, поэтому мерзнет. Дальше вот угадай, что у Любавы после детской пневмонии все время мерзнет.
1: Ну, наверное, да.
0: Да.
1: Да, вот то самое, да.
0: Я понял. Муж любит жару, но не знаю, как он это терпит, но в большинстве случаев я выигрываю в споре. Любовь С. Челябинск.
1: Угу.
0: Да, нет, любовь...
1: Челябинск не только суровые мужики, но и суровые любови.
0: С ними, да, не спорь.
1: Да. История от Ильи. Добрый вечер, ребята. На улице жара, в машине еще жарче. Я включаю кондиционер. Жена через некоторое время начинает гундеть, что и холодно. Теперь я... Вот смотрите, выход из ситуации. Оно. Я в автомобиле всегда с собой плед для супруги любимой держу.
0: Вот молодец. А я всегда для таких женщин держу с собой срочный набор с едой и какими-то вещами, чтобы...
1: Рот закрыть.
0: Нет, чтобы вовремя вслед выкинуть на обочине дороги, чтобы она там ближайшие 15 минут хотя бы не пропала, да.
2: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: А вообще, если вам когда-то слишком жарко или слишком холодно, значит, вы человек живой, чувствуете, это нормально.
2: Ну да, да, это еще, значит, перефразировать. Бойтесь тех людей, которым не жарко и не холодно. Именно с их молчаливого согласия. Далее по тексту. Алексей из города Казани, привет, Русское радио. У нас в офисе битва за климат вышла на новый уровень. Интересно, интересно. Парень из IT-отдела тайно установил программу на телефон, которая перехватила сигнал кондиционера. Мы 3 дня не могли понять, почему в кабинете то плюс 16, то плюс 30. В итоге поймали его с поличным, когда он с хитрым лицом тыкал в экран под столом. А и при этом думал, так, бухгалтерия, не согласовали мне бюджет на новые наушники. Ловите ледниковый период, синейте, давайте, сидите. Ну, конечно, надо у парня просто отобрать смартфон и дать ему кнопочный, пусть
1: развлекается. История от Евгения. Вот рассказываю, что... про напарника история. Угу. Мы работаем бок о бок. Жара плюс 28. Мою футболку можно выжимать. А ему хоть бы хны. Сидит в пиджаке.

0: Вечер, Саша, Иван, Светлана из Самары. Мой муж нашел гениальное решение для машины. Ему всегда жарко, мне дует. Теперь мы перед поездкой делим салон. Он настраивает климат под себя, а я просто вручную, намертво закрываю все шторки дефлекторов и отворачиваю их в потолок. В итоге у него там Арктика, а у меня штиль. Зато не ругаемся.
1: Восхищает женщина, которая знает, как называются эти шторки. Дефлекторы.
0: Кстати, да. Представляешь? А вот это туда.
1: Это туда.
2: Вечер на русском.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы! А что, ванилин, он какой-то не такой на вкус?
3: Не, когда добавляешь, нормально.
4: Потому что когда перебор, он горький.
3: Да, там пропорция. Да?
4: Конечно. Да. Почему в пакетиках так мало, всего лишь один грамм? Потому что он очень яркий на вкус, его надо совсем чуть-чуть.
3: Я таким же образом нечаянно попробовал, думал, что сахарная пудра разрыхлитель для теста.
2: Ой.
4: А, ну, вот и разбарабанило потом
3: я
4: тебя.
3: Я хочу сказать, все тесто разрыхлило.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в

0: Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
1: Привет!
2: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
3: Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: А поехали всей семьей.
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
12: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
13: Если купить дом у моря, тебе сразу начнут звонить даже двоюродные одноклассники. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: на русском.
1: Не удалось нам подсчитать, кого среди слушателей русского радио больше. Тех, кому всегда жарко, или тех, кому всегда холодно. Но вот мы с Сашей точно знаем, что Юле Калининой всегда холодно. Она как только заходит в студию, сразу бежит к окну и закрывает его.
2: Да, вообще субтильная.
3: И сейчас вошла, кондиционер выключил сразу.
2: Привет тебе, Юля.
3: Да у вас тут холод просто.
2: Субтильная девушка, малокровие на лице.
1: Как у тебя дело обстоит вот в семье?
3: Подожди, я послушаю, он сейчас еще про субтильную девушку поговорит.
1: Я наоборот

0: Что ты там говорил, субтильная девушка дальше?
1: Ну так ты стройная, что, нет?
0: Ой, я так люблю, когда он это рассказывает.
1: Давай.
0: Да, в семье у нас закон устанавливаю я, потому как у меня два теплокровных мужчины, весьма крупной комплекции, им жарко всегда. Они могут зимой спать на снегу, у них всегда окна нараспашку. И, в общем, когда я вечером возвращаюсь с работы, я сразу буквально с порога кричу: «Окна закрывай, мама пришла!» Ну вот как-то так.
1: Капитан на мостике. А, слушай, конечно, она не первый раз рассказывает про своего мужа и про своих детей. Такое ощущение, что ты живешь с двумя сенбернарами.
0: Да, а ты не поверишь, они именно так и выглядят. И ведут себя так же. У них ангельское спокойствие, а я такая веселая либретка.
2: Ладно, горячего тебе эфира.
0: Ой, спасибо,
2: пожелаем.
0: Спасибо.
2: А мы, ребятки, прощаемся до завтра. Вечер на русском вернется сюда в 18.00.
1: Да, сквозняком сегодняшний эфир прошел. Спасибо, конец связи.
2: Пока.
3: Вечер на русском.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Реклама на русском.
3: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомаз. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас. АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
4: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
5: В Ленте.
6: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер Б, УБРН 138-3208-605-6+.
7: На море без перелета? В Марион. Ваш личный курорт прямо в Москве. 37 бассейнов, 25 бань и 11 водных горок. Отдых, который запомнится всей семье. Всего от 490 рублей. Почувствуйте лето на максимуме в Марион.
8: 10 минут от метро Ясень.

0: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
2: Три дня до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
3: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
4: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля. На сцене ресторана «Шорхаус». В проекте «Лето Лайф 2026».
6: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
7: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Привязку банковских карт для пробных подписок предложили запретить. Парламентарии направили обращение в Минцифры. Некоторые сервисы требуют передать банковские данные, чтобы предоставить доступ к бесплатному периоду. Однако пользователь забывает отменить подписку, что приводит к автоматическим списаниям. Так россияне месяцами оплачивают услуги, которыми уже не пользуются, пояснили авторы инициативы. И еще одна идея парламентариев. В Госдуме предложили сократить срок возврата стоимости авиабилетов за отмененные вылеты. Такая процедура должна совершаться в течение суток, максимум двух. Парламентарии напомнили, что люди вынуждены ждать несколько недель до перечисления авиаперевозчиками потраченных денег. А сокращение сроков поможет успеть пересесть на другой авиарейс или воспользоваться другим видом транспорта. Московский экспортный центр активно помогает столичным предпринимателям выводить продукцию на зарубежные рынки. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». В первом полугодии этого года объем экспорта с поддержкой центра вырос более чем на 10%. Так, одна московская фирма поставляет напитки в Китай, а другая отправляет в Алжир продукты здорового питания. Товары поставляются в 39 стран – Китай, Арабские Эмираты, Индию и другие. Наибольшим спросом пользуются товары широкого потребления и IT-решения. В России начали тестировать мессенджер для заключенных. Приложение называется «Точка контакта». Оно уже работает в трех колониях. Через него осужденные могут отправлять сообщения, фото, видео и голосовые близким. Все сообщения платные, проходят цензуру, поэтому доставляются с задержкой. Также в приложении есть платные каналы по подписке. Официально эту информацию пока не подтверждали. Сегодня для связи с заключенными в российских СИЗО и колониях легально используются только государственные информационные системы. Вернусь буквально через час. Далее Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои! Этим вечером отличить пользователей с бесперебойным интернетом от менее везучих собратьев, ну, очень просто, достаточно посмотреть. За окно и становится понятно, одни идут мокрые и печальные, а вторые красивые, гордо вышагивают под зонтами. Прогноз погоды за день нынешний меняли примерно 14,5 раз, и это не считая тех часов, когда показатели карты осадков, термометра за окном и прогнозы погоды в интернете никак не желали приходить к среднему арифметическому. Впрочем, может быть, погодное управление решило бамс и устроить нам проверку интуиции. Мол, слабо ли тебе, приятель, взять, да и почувствовать, что мы там такого придумали, что мы приготовили для тебя. Может быть, дождь, ураган, град с камнями или оглушительную жару. Как бы то ни было, вместе с русским радио вы, друзья мои, будете готовы к любому повороту событий, поэтому слезы печали отбросили. С этого мгновения до полуночи я вместе с вами. Хорошая музыка уже заряжена, а значит, все действительно лучше, чем кажется. Артур Пирожков и Александра Воробьева.

0: новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

снова привет, работящие мои, мотивированные и такие успешные друзья. О, да, вижу уже ваши скептические ухмылки, мол, да, хотелось бы, но где взять столько силы, как добить эту пятидневку, как добрый молодец старика Горыныча, так чтобы раз и одним ударом все три головы. Ловите советы первое. И самое главное, к четвергу осваиваем правила трех дел. Это когда на заветном стикере вы выписываете три самых главных своих головных боли. То есть те дела, которые прям явно действуют на нервы, которые точно нужно сделать прям к пятнице обязательно. Во-вторых, строго дозируем гаджеты. Никаких телефонов за час до сна. И, естественно, на работе тоже старайтесь их держать подальше, потому как именно переписка в мессенджерах очень часто съедает некоторую часть рабочего времени. Мне, во всяком случае, специалисты по труду говорят об этом весьма уверенно. Ну и потом не забывайте, 25 минут работаем, 5 отдыхаем. Если станете использовать три этих простых правила, то, я уверена, и четверг, и пятница пройдут на одном дыхании, и к выходным подойдете в отличной форме. Будете красавцы и красавицы, причем как внешне, так и внутренне. Ну и дела, конечно, все переделаете, что, безусловно, отметит ваше руководство.

Ну, не знаю, как вы, бесценные мои, а я вечерком люблю все больше в одиночестве пребывать, потому как, говорят, только один на один с самим собой можно полностью восстановить душевный баланс и все энергетические ресурсы. Впрочем, здесь каждый выбирает сам. А вообще, далекие становятся близкими, а расстояние в пару тысяч километров сжимается до одной поездки на авто, если, та-дам, вы приобрели малюсенький домик на берегу моря. Ну, конечно, морешко должно быть не белым и не баренцевым, а желательно, чтобы было черное или хоть немного средиземное, и вот тогда коллеги, соседи и прочие троюродные обязательно к вам потянутся. Оставайтесь на русском, слушайте любимую музыку, и пусть все будет хорошо.

0: любовь.
1: Новая песня на русском.
2: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
3: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
1: Русское радио.

0: или серьезная дама с внешностью учителя русского языка и литературы. И вот тогда начинается самое интересное. Ведь от этого зависит, с кем ты проведешь последующие 30, а то и 40 минут. Какая музыка будет звучать, какая будет атмосфера в салоне автомобиля и в каком настроении, в конце концов, ты доберешься до пункта назначения. Я надеюсь, что у вас сегодня и водители, музыка в радиоприемнике, все на высшем уровне. Впрочем, друзья мои, вы знаете, что нужно делать. Как только сели в такси, попросили водителя настроить русское, и все становится хорошо.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. «Девушки как звезды».

0: Реклама на русском.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
6: Ты серьезно?
5: А вечером у нас билеты в театр.
6: Мы же точно не успеем все.
5: Значит, скоро вернемся.
7: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
5: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Русское радио приглашает.
3: Юрий Стоянов.
5: Дед, это я.
3: Федор Добронравов.
6: И я, дед Славик, тоже.
3: Впервые вместе на большом экране.
7: Таких дедушек не бывает.
3: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
8: 6+.
9: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ. Арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

думаю, что многие мужчины хотели бы попросить у волшебника того самого, что с голубого вертолета. Нет, не миллион порций эскимо, а специальный пульт, с помощью которого можно бамс и поставить на стоп поток слов, который обрушивает на них самое любимое на свете. И это совсем не потому, что чувство ушло, а потому что парни наши – существа однозадачные. И это, друзья мои, доказанный факт. Впрочем, есть та самая музыка, которая всегда звучит вечно и которая всегда приносит удовольствие. Это, конечно, песни, которые здесь на русском звучат. «Горяченная вещица» от Маши Вебер только что была в нашем эфире. Поставь на стоп. Я надеюсь, что никаких пауз в этом вечере не предвидится. Вы закончили рабочий день, на одном дыхании долетели до дома, а может быть, до ресторации, где с друзьями встречаетесь. В общем, в любом случае проводите время именно так, как вам того хочется. Музыкальное сопровождение, как всегда, в надежных руках. Мы здесь на русском знаем, что вам нравится.

0: Реклама на русском.
1: Выбрать что-то одно? Не в этот раз. Водомас. Три украшения с бриллиантами по цене одного. Только до 31 июля. Когда одного недостаточно. Адамас.
2: АО «Первая ювелирная сеть». Москва. УБРН 518-774-601-3670.
0: Русское радио представляет. Группе «Руки вверх».

0: 25 и 26 июля. Москва. Лужники. Музыкальное событие для нескольких поколений. Все хиты за 30 лет на самом большом стадионе страны. Чужие руки. 25 и 26 июля. Лужники. Руки вверх. Билеты на redkassa.ru. Русское радио приглашает 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте русрадио.ру. 12+.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду MOMENT20 на сайте tairai.ru.
0: Твой номер один, только он. Дима Билан.
2: Твой номер один.
0: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
3: Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю: не спешите с выводами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция замедлилась. За последнюю неделю в годовом выражении она составила 5,6%. За минувшие 7 дней цены выросли на 0,17%. В основном подешевели фрукты и овощи из-за сезонности. Однако эти же продукты с начала года подорожали больше всего. Например, цены на капусту выросли на 62%, на морковь на 59%, на картофель 56%, а на лук на 47%. Водителей, которые паркуются на обочине или прямо на дороге в очередях на заправку, не будут штрафовать за нарушение правил стоянки. Об этом сообщает МВД. Если постановление о штрафе уже вынесли, его можно отменить. Для этого владельцу нужно обратиться в госавтоинспекцию. Правоохранители пояснили, что такое решение принято с учетом крайней необходимости, в которой оказались автомобилисты, и малозначительности нарушений. Новшество действует во всех регионах. В России прогнозируется рост спроса на страхование терактов и диверсий. Эксперты говорят, что из-за участившихся случаев атак дронов страховые компании ужесточают условия страхования, что приведет к росту платы за страховую защиту, стоимости страхования и перестрахования, пишет «Коммерсант». Кроме того, ужесточится система оценки и страхования рисков и усилится требования к управлению рисками. В 6 российских аэропортах начнется тестирование беспилотных аэродромных тягачей. Они будут перевозить багаж пассажиров к самолету. На первом этапе за ними будут удаленно следить операторы. Для таких экспериментов пришлось сделать исключение в правовом поле, так как аэродром — это охраняемая зона со своими правилами. Пилот запустит в Петербурге, Сочи, Красноярске, Краснодаре, в Жуковском и Южно-Сахалинске. Если эксперимент окажется успешным, список обязанностей беспилотных тягачей расширит. Им хотят доверить уборку аэродромов, патрулирование территории, а в перспективе даже перевозку пассажиров. О развитии событий менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

насчет фруктовой сладости этого вечера, это абсолютно точно. Стас Костюшкин как раз-таки спел о том, чего нам с вами не хватает. А в мире не так много правящих королев, что-то около 8, но я думаю, что если присмотреться повнимательней и не брать в расчет скучную геополитику, а рассчитывать только на достоинство дам, то королев будет гораздо больше, причем большая их часть обитает не где-нибудь, а на территории нашей прекрасной страны. И достаточно в любой гастроном зайти и за прилавком обнаружить ту самую королеву, которая пройдет, словно

на солнце засветит. Ну и далее по тексту. Девчонки, помните, что вы лучше всех. И никакие фрукты, никакие цветы, никакие красоты природы не сравнятся с вами. Каждый ваш взгляд, каждый ваш жест поистине прекрасны. И я думаю, что мужчины нам с вами должны почаще об этом говорить.

0: Можете дарить мне подарки уже сейчас, как раз войдем в правильное русло, в правильное настроение непосредственно в день рождения. Кстати, не забудьте любимую исполнительницу поздравить 21 августа. Но мы здесь на русском сделаем все возможное, чтобы самые горячие вещицы, которые Мари выпускает просто как пирожки, появлялись как по мгновению в эфире любимого русского. Всем привет!
1: У

0: Надеюсь, ни чувства меры, ни чувства равновесия вы нынче не потеряете. И если при всем при этом хотите, чтобы память ваша была такой же безупречной, как у Джонни, то хотите вы того или нет, придется пить 2 литра воды в день. Да, знаю, что вы про это слышали, знаю, что не очень хочется, но тем не менее запомните вот такой факт. Наш мозг на 75% состоит из воды. То есть нет воды, нет живости извилин. А вот еще вам средство быстрой помощи, если перед вами стоит ваш руководитель, и вы судорожно пытаетесь вспомнить, как зовут вашего Ивана Ивановича, быстро берите стакан холодной воды, пейте буквально залпом, и все, говорят, от этого сознание точно проясняется. Еще несколько забавных, а порой и таких, я бы сказала, очень противоречивых фактов о воде в экологической среде, как всегда, мой коллега Петр Кузнецов со всеми подробностями.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов и «Экологическая среда», где мы продолжаем заново открывать для себя окружающий мир. Как говорится, только факты и никакой воды. Тем более, что ежегодно один житель планеты и так потребляет и расходует в среднем более 600 кубометров пресной воды. Еще 7 кубометров уходит на производство его любимых джинсов, а чтобы приготовить для него кофе, потребуется 200 литров воды. Именно такой объем должно потребить дерево, пока на нем растут зерна, на одну чашечку американо. Невероятно! И это еще далеко не все, друзья.
1: Экологическая среда.
2: При этом значительная часть питьевой воды недоступна для человека. Да, даже в 2026 году весомая доля застыла в ледниках. Это больше 2% водного ресурса планеты. И пока получить их для употребления мы не можем. Поэтому неудивительно, что за по-настоящему чистую воду в наше время приходится платить. Кстати, самая дорогая вода продается в Лос-Анджелесе. Производители упаковывают драгоценную жидкость со сбалансированным вкусом и значением pH в бутылке со стразами. Утолить жажду можно за $90. На сегодня все. Берегите воду и узнавайте много нового в экологической среде на русском.
1: Русское радио.

0: T-Mobile 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2020. 26 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос – сила России.
11: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

это тут все хорошо, да, конечно, у нас с вами. Дмитрий Колдун только что здесь, на русском «Не грусти». И если вы, друзья мои, вопреки призыву Дмитрия, собираетесь взять, да и загрустить, вот прямо сейчас, уже буквально на низком старте находитесь, я думаю, что стоит отложить, ну, как минимум на час вот это мероприятие, а может быть и отменить вовсе, подумайте об этом. У нас в 22 по Москве стол заказов ожидается, а это значит наверняка ваши родные, близкие, а может быть друзья, у которых день рождения, ждут от вас приветов и поздравлений, а может быть и для вас теплые слова найдутся. Давайте-ка проверим. 916-003-105,7. И вот если после стола заказов вам по-прежнему захочется сидеть в гордом одиночестве, в тоске и в печали, то тогда ладно, так уж

0: Если кто-то обещает найти тебя во тьме, звучит как угроза, если это не песня группы «Моя Мишель». Плюс 19 в Москве, переменная облачность, в некоторых районах идет дождь, северо-западный дует со скоростью 2 метра в секунду, атмосферная чуть ниже нормы, к этой минуте 743 миллиметра ртутного столба.
1: Реклама на русском.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
1: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Твой номер один, только он. Дима Билан.
5: Номер один.
4: Русское радио представляет 31 июля ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».
5: Невозможно.
4: 31 июля ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания «Артлайф». 6+. Русское радио приглашает. 25 июля. Легендарный фестиваль «Звезды русского радио» в Завидово. Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Лариса Долина, Александр Панайотов, «Елка», группа «Серебро» и другие любимые артисты на одной сцене в одном из самых красивых мест Тверской области. 25 июля. Завидово. Билеты на сайте rusradio.ru. 12+.
6: Русское радио представляет. Любовь Успенская. 24 июля на сцене ресторана «Шорхаус» в проекте «Лето Лайф 2026.
7: Подробнее на сайте letolifefest.ru. 12+.
8: За левым плечом суеверного человека? Тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Транспорт крупных торговых сетей будут снабжать топливом в приоритетном порядке. Работу координирует Минсельхоз и Минэнерго. Ведомство держит под контролем вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где идет уборочная кампания. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Проблемы с поставками топлива на АЗС в России начались в конце мая. Минцифры разъяснила, как банки и операторы будут возмещать средства пострадавшим от телефонных мошенников. Компенсировать потери будут в том случае, если жертва перевела деньги, а банк или оператор не предотвратили подозрительную операцию. Сначала пострадавший должен написать запрос в банк. Если финансовая организация подтверждает, что ошибка возникла на ее стороне и банк мог остановить операцию, то происходит компенсация. Если же банк все сделал в соответствии с законом, то обращение перенаправляется оператору связи пострадавшего, который тоже проводит проверку. Если он найдет у себя ошибку, должен компенсировать ущерб. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова назвала одним из главных достижений на своем посту за прошлый год завершение Всероссийской инспекции социального сиротства. Благодаря реализации этой программы удалось значительно снизить число случаев лишения родительских прав в семьях, попавших в сложную жизненную ситуацию. Также в некоторых регионах начали внедрять службу бесплатной юридической помощи и институты кратковременного присмотра за детьми. Ключевым достижением работы уполномоченного можно считать снижение числа детей в соцучреждениях на 10%. В Ботсване найден алмаз весом более 1300 карат, это 261 грамм. Камень обнаружили с помощью рентгеновской установки, которая распознает крупные алмазы в породе до того, как она попадает в дробильный комплекс. Он стал 10-м по счету алмазом более 1000 карат, добытым на этом руднике. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов» с Юлией Калининой.
0: Новости, на русском. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Дорогие мои, вопреки переменчивым погодам, мы с вами здесь, мы с вами вместе, и это действительно прекрасно. Хочется всем вам сказать огромное спасибо за то, что вот стоит только озвучить приглашение, как бамс, вы, как по мановению, тут же появляетесь в эфире любимого русского. Как вы появляетесь? Ну, естественно, с помощью наших мессенджеров 916-003-105,7. Пишите непременно, передавайте приветы самым дорогим. Текст. Посмотрим, что к этой минуте пришло. Открываем. Привет, пишет нам Анюта. Поздравляю дядю Славу с днем рождения, дорогой дядя. Прими искренние поздравления с твоим днем. Желаю в первую очередь крепчайшего здоровья, долгих лет активной, насыщенной жизни. Пусть каждый твой день начинается с хорошего настроения и приносит удовлетворение. Оставайся классным и самым любимым дядей. Анечка, вам за ежевечернюю теплую компанию большое спасибо. Привет-привет всех новорожденных этого дня, 15 июля, с праздником. Поздравляю с 8-летием Мэгги и Настю. Будь умницей, слушайся папу. Все будет хорошо. Дедушка Женя из Нижнего Тагила, друзья из Франции также присоединяются. Папа Жером, мама Анечка, я вас поздравляю. Пусть у Настеньки все будет хорошо. Александр пишет, на связи Сыктывкар. У меня сегодня для вас новость.

Новость. Вчера был день рождения у моей мамы. Нет, у меня был день рождения. Исполнилось 34. Илья Крылов поздравлял, и сегодня хочу поздравить себя еще раз. Дорогой Александр Сыктывкар, я вас поздравляю. Саш, будьте счастливы, будьте любимы. Пусть у вас все-все будет хорошо. Если что, я всем сердцем с вами. С праздником!

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

остаться, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Павел Кучеров сообщает. Юль, добрый вечер, удачного эфира. Павел, здравствуйте, очень вам рада. Вам тоже доброго вечерка. Передаю привет и пожелание прекрасного настроения всем друзьям. Сегодня ровно половина лета. Да, значит, впереди у нас с вами еще целая половинка. Пусть лето радует хорошей погодой. И вы там наверху, я надеюсь, вы нас услышали. Нам действительно нужна хорошая погода. И по возможности, чтобы еще синоптики точный прогноз давали. Михаил Владимирский сообщает. Хочу передать привет Арине Михайловне. Большое спасибо за учебу, за советы, за помощь, за поддержку. Для меня пожелание прекрасного эфира. Михаил, с вами только так. Алексей Власов сообщает. Привет, Русская. Привет, Оренбург. На связи. Страшно подумать завтра. Экватор лета, точнее, он уже сегодня, да, действительно, друзья мои, я, если честно, вот пока вы мне об этом не сказали, как-то даже не обращала внимания. Ну, 15-е и 15-е, кажется, что впереди еще ого-го сколько времени. А до сих пор не открыт купальный сезон, жалуется Алексей, не поверьте, даже шашлычный, и тот не открыт, а тот шашлык, что в кафе, вообще не в счет. Через 2 недельки с копейками наступит 2 августа, Ильин день, все купания должны прекратиться. Ну что, я надеюсь, что мы и с помощью водоемов, и с помощью шашлыков, и с помощью вообще всех летних радостей сможем восполнить недостаток серотонина и эндорфинов. И да, у каждого из нас с вами все будет хорошо. На Алексея огромное спасибо за вечно теплую компанию. Оренбургу, как всегда, мои наилучшие.
1: Все будет хорошо.

0: повеселимся, блин!
1: Я обещаю вам, друзья мои, вселенскую дискотеку, но то, что будет несколько приятных мгновений, это абсолютно точно. Всех новорожденных этого дня, 15 июля, еще раз поздравляю, друзья мои, огромное спасибо за добрые слова, за слова поддержки и одобрения. Без них тяжело живется ведущим. Алина Каширина нам пишет: любимому человеку Сергею передаю привет, а кроме этого привет его друзьям и моим тоже, Сальковым, Елене и Евгению. Сидим и отдыхаем на пруду. Алиночка, рассказывайте, какая погода? Не мокро вам там на траве сидеть? Все нормально? А Малика Абдикадирова передает привет друзьям, говорит большое спасибо за комплимент, обновила аватарку. Да, Малика, ставлю лайк, вы действительно прекрасны. Какое платье, просто чудо. Ну вот то самое, о чем я говорила, что, может быть, в мире есть официально 8 правящих королев, но если присмотреться к нашим девчонкам, сразу становится ясно, что их гораздо больше. А разговорову Елену с днем рождения. Анна поздравляет, счастья, желает крепкого здоровья, верных друзей, новых побед. Пусть все задуманное осуществляется. С днем рождения, Леночка, пусть все будет хорошо. Всех новорожденных еще раз с праздником. Друзья мои, пусть мечты и чаяния будут услышаны где-то там, наверху.

семью. А Кристина пишет, что вы наша любимая радиостанция. Спасибо, что вы есть. Кристиночка, абсолютно взаимно. Обожаем вас. Артем всем желает хорошего вечера. Тем, спасибо. Ваши пожелания принимаю на свой счет тоже. Владислава нам сообщает, пожалуйста, передайте привет бабушке Тане из Москвы. Доставлено. Елена Градобоева пишет, здравствуйте, Юля. Леночка, здравствуйте. Меня зовут Елена, я из Санкт-Петербурга, и у меня сегодня, вау, день рождения, Лен, я вас поздравляю. У меня есть мечта, продолжает Елена, я так хочу, чтобы эта мечта исполнилась в этом году. Пожелайте мне, пожалуйста, этого. Лен, я вам желаю, чтобы ваша мечта, в чем бы она ни состояла, обязательно воплотилась в действительность. Пусть все-все у вас получится, буду держать за вас кулачки. Есть такая примета, когда на русском радио читают мое сообщение, то... желание обязательно исполняется. Вот такое вы делаете волшебство для меня. Дорогая Лена, я очень рада, что это так, и очень рада, что мы с помощью вот такой простой эфирной магии воплощаем в жизнь ваши простые желания и чаяния. Мария передает привет всей команде «Русского», всем желает хорошего настроения, городу Тольятти, как всегда, большой привет. Машенька, я с вами. Всем жителям местечка Свобода Курской области большой привет, хорошего настроения и позитива. Это Анна. С днем рождения! Сегодня моему сыночку 18. Исполнение всех желаний. Это Татьяна пишет. Танечка, уточните, как зовут вашего дорогого. Всех новорожденных еще раз с праздником.

0: Лариса Долина только что здесь, на русском. У нас стол заказов продолжается. Хочу передать привет моему зайчику. Он далеко, а я очень соскучилась. Люблю, жду. Это Натусь пишет. Настенька Малеева, вам большой привет и самого доброго вечера. Еще Анастасия Годунова сообщает. Передаю привет моей сестре из Москвы. Зовут ее Татьяна Анатольевна. Песню в подарок самую хорошую, Настя, обязательно поставлю. Текс. Еще пишет нам Виктория Лысенко. Хочу передать привет моему коллективу ОПС Дебальцево, почта Донбасса нашей начальницы Яне Цеплаковой. Большой привет, ты самая лучшая. Вика, Виктория, вам тоже большой привет. Павлу Зинчковскому большой привет и наилучшие пожелания. Ольга Щеглова сообщает. Юль, поздравьте меня с началом отпуска. Улыбка сегодня просто в дверь не пролезала, когда я уходила домой. Оленька Щеглова из Минска, вам большущий привет. Очень много нас, кто слушает в Республике Беларусь, и это действительно здорово. Ребят, я вам желаю доброго вечера. Дорогие мои отпускники, отдыхайте за нас, за трудящихся, и помните, что это важная и ответственная миссия – отдыхать с удовольствием.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские
2: перцы! А что вы, это самое, зачем тратиться на тренажер, они же дорогие. Если можно просто взять велосипед старый, также купить его на сайте объявлений, снять колеса.
3: Седло.
2: Не до такой степени.
3: И не кататься на нем, все равно одежду вешать.
2: Да, да. Просто вот поставить его, это будет выгоднее. Не забудьте, что на балконе тоже много места.
1: Или в кладовках, как сейчас.
3: У кого как, знаешь.
1: Сейчас киллеры продают, там можно хранить.
2: Киллеры что продают сейчас?
1: Киллеры продают.
3: Киллеры.
1: Нет.
3: Киллеры придут
2: за тобой. Они тоже на сайтах объявлений висят?
3: Не будешь заниматься спортом, киллеры придут за тобой.
1: Нет.
2: Страсти какие.
1: Киллеры — это кладовка.
2: Киллеры?
1: Да.
2: Ладно, буду знать. Я просто из деревни, я не разбираюсь.
1: Все, ладненько.
3: А у тебя в деревне не было кельи, что ли?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
6: Попробуйте задержать выплату кредита. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Хочу передать привет Насте Зубаревой. Ты самая прекрасная жена в мире. Люблю тебя, котенок. Ты самая лучшая. Это пишет Алексей. Алексей, вам и всем, кто рядом, большой привет. Денис Прошагин сообщает из Санкт-Петербурга. Я сегодня был в гостином дворе, фотографировался с игроком футбольного клуба «Зенит». Ну что, действительно круто. Я думаю, что вы, Денис, наверняка сегодня чувствуете себя настоящим чемпионом. Вот это то самое, о чем я говорила. Мечты должны сбываться. Причем не только в ваш день рождения, но и вообще всегда. Аня Ставицкая сообщает, передаю привет родным и близким из Будённовска, свекрови Марине Уваровой большой привет, ее подруге Эмме большой привет, вы самые лучшие. Вера Семина сообщает из Самары, всем привет, хочу передать наилучшие пожелания сестре Татьяне, люблю, целую. Наталья Спиранская сообщает, хочу поздравить с днем рождения свою самую родную, самую любимую сестренку Лукьянович Елену исполняет. Всех мечтаний, оставаясь такой же настоящей. Она по дороге в Абхазию, ей хорошей дороги и суперского отдыха. Я тебя очень люблю, твоя сестра Наташа. Ну что, всем отдыхающим большой привет, всем работающим хорошего трудового вечера, независимо от того, где находитесь и чем занимаетесь, только классных песен в вашем радиоприемнике.

0: Ирина Дубцова и Натан умеют устроить почти осеннюю печаль. Как здорово, как трогательно. Плюс 19 в Москве. Слабый дождь закончится после 23 часов. Северный ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное немного выросло к этой минуте 745 миллиметров.
1: Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Недельная инфляция в России составила 17%, сообщил Росстат. Это заметное замедление по сравнению с предыдущей неделей, когда рост цен составил 0,3%. Так, фрукты и овощи подешевели на 1%, в том числе цены на огурцы снизились на 6%, на помидоры почти на 4%. Существенный вклад в инфляцию, как и ранее, внес рост цен на бензин и дизель 2,2% и 3% соответственно. Годовая инфляция постепенно замедляется. На 13 июля она составила 5,6% против 6% на конец июня. Мигрантов обяжут покупать мобильный телефон по приезде в Россию. Об этом заявил замминистра внутренних дел Игорь Зубов. Он отметил, что в смартфоне будет электронный профиль, и органы будут знать местонахождение каждого приезжего. Кроме этого, наличие телефона также позволит предупреждать мигранта, например, об истекающем сроке действия документов или необходимости прибыть куда-либо. В Госдуме предложили создать программу профилактики кариеса у детей по ОМС. Предложение направили министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Меру, по мнению депутатов, можно продолжить на базе существующей профилактики осмотров. Инициатива включает бесплатную чистку зубов, местное применение фторсодержащих и реминерализирующих препаратов. Российские ученые создали зонд, отслеживающий солнце. Его разработали студенты МФТИ. Это интеллектуальное устройство с оптическим дальностью.

0: датчиком, которое само регулирует угол наклона, позволяя не подстраиваться под положение солнца во время отдыха на пляже. Высота умного зонта 3 метра, а тень размером 2 на 2 метра. По мнению создателей устройства, оно снизит расходы гостиниц и повысит их привлекательность. Ну а от солнца в нашем эфире не скрыться. Далее хиты на русском и Юлия Калинина.
1: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Да-да, друзья мои, независимо от того, который час в вашем городе, у нас действительно солнечно, грейтесь, наслаждайтесь, всегда вам рады. А как насчет сафари? Да, понимаю, что неожиданный вопрос, я думаю, что многих из вас он застал врасплох, но ведь согласитесь, мы бы с вами классно смотрелись в пробковых шлемах и вот этих вот модных стильных шортах. Ну и потом весь этот затерянный мир, вся эта романтика, как здорово. А вообще, если честно, хотела рассказать вам про некую рабочую тактику, которую можно осуществить, лишь разбив слона. Тактика эта сводится к тому, чтобы не откладывать на вечер пятницы все важные дела, а взять да и располовинить их на 2-3 одинаковых кусочка. И прямо в четверг, начиная с утра пораньше, взять да и сделать все то, что вы откладывали в долгий-предолгий ящик. А потом вдруг бамс, дозрели до того, чтобы взять, разбить на части и сделать то, что необходимо. Я уверена, что эта волшебная тактика вам обязательно поможет. Может, но мы на русском, как всегда, поддержим хорошим настроением и классными песнями. Но это добро уже совсем скоро, потом группа «Лицей», потом Анна Асти и Дима Билан на русском.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
3: О, это я.
2: Нет, ты уфолог-профессионал. Да? Давай не будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
3: О, это я.
2: И представители других профессий.
4: Это я. Не, подождите, по поводу уфологов, Полин, если тебе мужчины, проходящие, говорят, уф, это не то немножечко.
3: Ой, ну ладно, я журналист.
2: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: вечера, доброй ночи, а кому-то и вовсе доброго утра желаю. Да уж, друзья мои, у нас с вами среда заканчивается. А где-то уже утро четверга наступило. В общем, независимо от того, который у вас час, пусть это будет время хорошего настроения. Проснулся с улыбкой, и весь день прошел вот именно так здорово, весело и позитивно. Ну, а если вы как раз вот сейчас раздумываете, стоя перед распахнутым гардеробом, а что бы надеть? Выбирайте что-нибудь желтое. Этот цвет, как известно, ассоциируется с солнцем, светом и радостью, поэтому сможете поднять себе настроение на целый день. Оранжевый тоже подойдет, это динамика. Это теплота, это энергия, дружелюбие. В общем, люди, глядя на вас, будут заряжаться позитивом. Синий или голубой тоже подойдут. Но в том случае, если вы собираетесь нести с собой спокойную ауру. В общем, если вам этим днем очень хочется порадовать не только себя, но и окружающих, цветовая гамма в вашей одежде играет не последнюю роль. Ну, а офисный дресс-код, я думаю, что его можно иногда не отменить, нет, но отложить на второй план.
1: Зачем? Все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

не хуже голубого, оранжевого или ярко-желтого. Друзья мои, я надеюсь, что вам поднимают настроение те песни, которые звучат на русском, а может быть, кто-то из вас окажется в числе тех, кто поднимет настроение всей стране. Придумывайте шутки и оставляйте их на нашем сайте rusradio.ru. Подчеркиваю, шутка должна быть ваша, до этого нигде не звучавшая, вот просто персональное произведение. Причем шутки ваши будет в эфире озвучивать не кто-нибудь, а Антон Юрьев. Ну а вы, как авторы, обязательно в подарок получите классную, эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

нас так исторически сложилось, что за всю информацию от небесных светил в семье отвечает моя мама. Она точно знает, когда будет ретроградный, когда будет наиболее успешный период, а когда лучше сидеть дома и нос на улицу не высовывать. Вот сейчас, кстати, ретроградный, и говорят, даже в ближайшую неделю будет держаться именно он, и именно он, ретроградный Меркурий, будет управлять нашими поступками. С утра пораньше получите перченый гороскоп от русских перцев, но а звезды нашей российской эстрады, это я вам могу сказать без всяких гороскопов, неизменно ждут вас здесь на русском. Группа «Бис» сейчас, впереди Сергей Лазарев и «Елка». Меня зовут Юлия Калинина, всем доброго вечера. Друзья мои, до полуночи обещаю вас не оставлять, ну а далее Артем Сорокин в эфире «Русского». Ночь обещает быть нескучной.

0: Реклама на русском.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите

0: функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Ох, друзья мои, как бы хотелось, чтобы действительно щелкнул пальцами, и все в жизни стало легко и просто, и все желания сбывались, как по мановению волшебной палочки, и чтобы вот все, что ты запланировал на день, раз и воплощалось в действительность. Ну, не знаю, может быть, именно от этой простоты появилась бы некоторая скука и разочарование в жизни. Коллега мой Артем Сорокин уже напротив меня. Тём, привет.
1: Привет, Юля, большой привет.
0: Ты за простую жизнь или за жизнь с приключениями?
1: Я за простую жизнь, но понимаю, что для того, чтобы до этой гениальной простоты дойти, нужно еще много-много лет. Я почему такой человек, что я все усложняю на пустом месте. Хотя, знаешь, с одной стороны, вот я думаю, что каждого, если из нас разобрать по косточкам, что-то мы усложняем, а что-то мы упрощаем. Допустим, человек может въедливо, кропотливо разбираться в Excel-таблицах, но при этом у него на его собственном столе бардак.
0: То есть, абсолютно.
1: То есть
0: точно.
1: Здесь вот такая, каждый из нас представляет большой интерес для психиатров.
0: Ты знаешь, я тот самый человек, у которого бардак в Excel-таблицах, но стерильная чистота на кухне.
1: Вот, не сомневался, я уже убедился в этом.
0: Я представляю. Тём, в общем, я надеюсь, что эта ночь действительно для тебя пройдет максимально просто, максимально комфортно. Как всегда, наши слушатели сумеют создать для тебя, а ты для них прекрасную обстановку, в которой вы, собственно, и проживете последующие 7 часов.
1: Да, будем разбираться, будет это просто или сложно, как бы там ни было, ночь будет хорошей.
0: Если приключения случаются, то пусть они будут со знаком плюс, а не со знаком минус. Друзья мои, я вас благодарю за минувшие 4 часа. С вами было, как всегда, замечательно. До самого скорого. Юлия Калинина. Пока.
1: Пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио» всегда с тобой.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Бензин в Забайкалье начнут продавать по QR-кодам из мессенджера Макс. Система сейчас тестируется на одной АЗС в Чите, в дальнейшем ее планируется распространить на весь регион. Между тем, в Челябинске на одной из АЗС произошла стрельба. Мужчина решил заправиться без очереди, а после замечания в свой адрес достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Тем временем на заправках в Курской области ввели схему «Чет-нечет». Минобороны заявила о завершении весеннего призыва. По данным ведомства, вооруженные силы были

0: военной операции. Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных подразделений и спортивных рот. В Екатеринбурге устраняют последствия сильнейшего ливня и ветра, которые наполовину дня практически полностью парализовали город. Центральные улицы оказались затоплены или завалены рухнувшими деревьями. Крупные ветви, упавшие из-за ветра конструкции, повредили десятки автомобилей. Подсчет ущерба продолжается. Шторм оборвал линии электропередачи, сломал более 40 светофоров и сорвал шифер с крыш домов. Стихия нарушила и аэропорт, и работу авиасообщения. Аэропорт Кольцово не принимал рейсы. И новости чемпионата мира по футболу. Сборная Аргентины в невероятном матче обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира. На 55-й минуте игры счет открыли англичане, забил Энтони Гордон. Сравнять счет аргентинцы смогли только на 85-й минуте. Дальним ударом ворота поразил Энцо Фернандес. Через 7 минут уже в добавленное время Лаутаро Мартинес вывел Аргентину вперед. Теперь Аргентина сыграет в финале с Испанией. Матч состоится 19 июля в воскресенье. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
1: Новости. Новости на русском.

0: на русском радио Артём Сорокин.
1: Ну а какой еще день, как не четверг? Надо начинать с песни с чистого листа, ведь все мы помним про чистый четверг. Такой праздник бывает каждый год, а еще после дождичка в четверг, крылатое выражение. В общем, с чистого листа, с чистым настроением после нашего столичного дождя, с ощущением того, что впереди пятница и суббота и воскресенье. Но нужно уметь наслаждаться моментом и любить не только концовку недели, но и четверг. По-своему уникальный день, между прочим.

0: Идеальный день, чтобы начать планировать финал недели. Конечно, сопровождая все это лучшими и любимыми хитами. С этого мгновения я, Артем Сорокин, готов ставить для вас классные песни и новинки обязательно, и что-нибудь интересное расскажу традиционно. Прямо сейчас у нас Мари Краймбрери. Кто такая Мэри в столице, между тем, 0 часов 6 минут, 16 июля, четверг. Хорошего вам дня под лучшие любимые песни.
1: Луна, быть может, и не хочет убывать, но как ей не убежать нам от судьбы.

Да и правда, все нормально. Пожалуй, самая прикольная новость про Владимира Преснякова, которая мелькала в соцсетях за прошедшую неделю, такая. Концерт в самолете. Да, 1 июля случился необычный эпизод. Во время рейса Москва-Сочи Леонид Агутин и Владимир Пресняков, а к ним присоединилась и Наталья Подольская, устроили живой концерт прямо на борту для пассажиров. Это было круто. Это было очень искренне, необычно, немного странно. Ну и все это было частью промо-музыкального фестиваля «Агутинск», который проходил в Сочи с 1 по 11 июля, то есть уже закончился. Поищите, друзья, где Леонид Агутин и Владимир Пресняков поют на борту самолета для пассажиров. Это прям вот восторг. Ну и вообще, пусть этим летом что-то подобное случится у каждого из нас, хотя бы какое-то одно событие, которое вызовет настоящий восторг. Вот, например, как полчаса назад Аргентина выиграла Англию 2-1. Ну восторг же, но красиво же было, кто смотрел. Ведь правда? Это невероятно. Вот побольше бы подобных событий нам вообще этим летом. Ну а в продолжении этого четверга Анастасия Стоцкая, «Вены реки» на русском радио. Привет всем большой. Здравствуй.

0: Реклама на русском.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные. Рекламная служба Русского радио 579-779.

0: честно говоря, надоели капельки. В прошедшую среду дождливо было у нас в столице. И сегодня, в четверг, обещают тоже небольшой дождь. Как-то, мне кажется, слишком влажно. Если все лето будет такая дождливая погода, то есть вероятность не загореть, а заржаветь, как в том анекдоте. Впрочем, смотрю на погоду, друзья, на ближайшую неделю. И точно нельзя упускать вот ближайшую пятницу, субботу и воскресенье. У нас в столице обещают без осадков все три дня. И пятница, и суббота, и воскресенье, солнышко. А вот с понедельника следующего всю неделю опять дожди. Так что не упускаем момента. В ближайшие выходные мы с вами должны отдохнуть по полной. Русское радио вместе с вами. Желаю всем хорошего настроения. Пусть все обязательно складывается. Все, кто в ночных сменах, удачно отработать. А вам доброго утра.
1: Артем с

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути, но...

0: Русское радио. Все будет хорошо.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел,

0: На русском радио Артём Сорокин.
1: Никак не могли забить гол аргентинцы, но под конец влепили сразу два в ворота англичан. Кто смотрел сегодня матч Англия-Аргентина? Ох, красиво было! Ох, красиво! И даже если вы не футбольный болельщик, но все равно красиво. Такие эмоции на стадионе, что равнодушным остаться невозможно. Да и как не поглядывать одним глазом в телевизор или в телефон, если по вечерам из кафе, да из соседских квартир, да из балконов периодически несутся крики «Бей! Да ё-моё!» и подобные крики, заставляющие забыть о нудной повседневности. Ну а в воскресенье 19 июля праздник футбола у всей планеты в полночь 19 июля, то есть в ночь с 18 на 19, полночь по Москве, матч за третье место Франция-Англия, и 19 июля в 22 часа по Москве финал Испания-Аргентина. Вы за кого? Я пока не определился. Буду думать. Ну что, продолжаем мы с вами наши музыкальные скачки. Здесь в эфире русского радио час 04 в столице, 16 июля, четверг, в продолжении серебро «Мало огня». Привет всем большой!

Рожков и Хабиб на русском радио. Песня про волшебное лакомство и любовь одновременно. Песня про мед на русском радио. Я тут как раз в прошлом месяце получил посылку от мамы, которая решила мне в Москву отправить несколько баночек кубанского меда. Но все-таки я убедился, друзья, что настоящий мед – это польза и для тела, и, возможно, даже для души. Я бы, конечно, и сам мог купить настоящий мед у нас тут в мегаполисе, но а, понятно, что по цене самолета, б, когда у тебя есть знакомые пчеловоды, знакомые пасечники, это замечательно, это полезно, это очень важные контакты в телефоне. Поэтому всем здоровья, всем ложку меда, она никому не повредит, не помешает. Через полчаса мы уже будем с вами традиционно совмещать стол заказов с чаепитием. Можно, кстати, и с малиновым вареньем. На малиновой луне песня Майя Мишель совсем скоро. Чуть ранее градусы и Настасья Самбурская на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: как в фильме «Афоня». Дядя, белый танец, дамы приглашают кавалеров. А ты сам дама, что ли? А это мое дело, персональное. Ох, сразу захотелось пересмотреть «Афоню», правда, друзья? Какие еще любимые цитаты из этого знаменитого культового фильма советского? «Эй, родственник, гони рубль, родственник! Мне «Афоня» рубль должен был! Два!» Вот с таким вот хорошим, замечательным настроением мы с вами завершаем понемножку этот час на русском радио. Будем перемещаться в час следующий. А там что? Конечно, стол заказов русского радио. Привет, поздравления, все, что вашей душе угодно. А чем занимаетесь в данный момент? Уже проснулись, Дальний Восток, или еще кто-то на ночных вахтах, кто-то работает в поте лица. Короче говоря, будем делиться, общаться, все это в следующем часе. Час 48 в столице, четверг, 16 июля сегодня.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Эх, ну кого мы обманываем? Это я обращаюсь к работающим в ночную смену. Любой ночной смене мы бы предпочли с вами сейчас сладко спать и мять подушечку под одеялом лежать. Правда, друзья?

Но ночные смены, есть ночные смены, никуда не денешься от них. Как раз и отчасти для вас, и отчасти для тех, кто уже проснулся, стол заказов на Русском радио призванный всех нас объединить и направить в одну сторону. Куда? В сторону передачи приветов, конечно же. Плюс 7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры. По этому номеру я, Артем Сорокин, в этом часе принимаю ваши сообщения и с удовольствием их читаю. Так, начинаем. Здравствуйте, дорогое Русское радио. Мое имя Людмила, я живу в Алтайском крае. Сегодня день рождения у моего старшего сына Егора Петрова. Ему исполняется 22 года. Вот уже 2 года мой сын защищает родину. Передайте, пожалуйста, Егору поздравления от меня и от младшего брата Никиты. Мой любимый сын, поздравляю тебя с днем рождения. Ты невероятно сильный и смелый человек. Я горжусь каждым твоим шагом, пишет Людмила. Пусть твоя решимость приведет к мирному будущему, а этот день принесет хотя бы капельку радости в твое сердце. Мы всегда с тобой, поддерживаем тебя и молимся за твою безопасность. Пусть впереди будет долгожданный мир, а твоя стойкость и самоотверженность приведут к победе. Ты наш гордость. Если можно, прочитайте, пожалуйста, в самом начале стола заказов мое сообщение, так как хочу записать поздравления, так как ухожу на работу через 20 минут после начала стола заказов. Ну все, Людмила, все исполнилось. Конечно, Егора поздравляем, желаем ему счастья и чтобы все в жизни у него было обязательно хорошо.

0: А вот любовь бы спела Серёженька. Доброй ночи, любимый русское радио, самый лучший ведущий. Передаю огромный привет самому классному, романтичному, жизнерадостному и позитивному мужчине, любимому Серёженьке. Спасибо огромное за то, что ты есть в нашей жизни. Спасибо за каждый день, за каждую безумную идею, за поездки на мотоцикле по Москве в дождь. Вот это, кстати говоря, надо быть аккуратным. За кофе в турке в дремучем лесу, за комаров в теплую летнюю ночь. Это вот это интересно. За радость в мелочах и счастье в глазах детей. Люблю тебя, с уважением, твоя любовь. Какое сочное, разностороннее признание. Правда, любовь? Вы прям мастерица признаний. Особенно комары в теплую летнюю ночь. Это оригинально.
1: О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. Афиша на русском радио.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вижу сообщение от Людмилы из Уссурийска. Доброй ночи, любимое русское радио. Большое спасибо за эфир. Всем доброго утра. Пусть новый день принесет вам море возможностей и ярких моментов. Четверг станет продуктивным. Своим пациентам желаю удачи, еще денек и в отпуск долгожданный. Всем хорошей погоды. Люда, завидую белой завистью. Куда отправитесь в отпуск? Очень даже интересно. Поделитесь. Всем отличного отдыха. Олеся Кравцова желает. Большое спасибо. Сергей Ильин написал у нас на странице ВКонтакте. Привет, Артем. Доброй ночи, Русское радио. Вот и ровно лето прошло. Ровно лето. Ну, в смысле, половина лета прошла. Передаю всем привет. Только этого мало. Заряди всех слушателей. Поставь веселую песенку. Подмосковье на связи. ВКонтакте не забывайте читать. Не забываем читать. Сергей, я помню пожелания. Все сделаем. Все обязательно прочтем. Так, прямо сейчас у нас Дима Билан и Анна Асти. Или наоборот, Анна Асти и Дима Билан. Песня «Эпилог». Кто еще не слышал? Свежая история от Ани и Димы. Красивая песня, красивая. У нас в этом часе много всего интересного будет тем, кто недавно включился. +7 916 003 105.7. Пишите в наши мессенджеры.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в

0: не знаю, как вы, друзья, я все равно до конца не могу поверить, что сейчас лето. Ну, как-то вот не могу включить эту осознанность. Нужно, наверное, просто лечь на пляж и лежать. Тогда все-таки поймешь через какое-то время. Вот как раз Алексей Власов пишет: «Привет, Артем, любимое русское радио, Оренбург не спит. Друзья, ровно половина лета позади. Все успели загореть, наесться шашлыков от пуза. Бросаем все дела и на пляж. У кого нет пляжа, включаем кондиционер или вентилятор, представляя, что это легкий морской бриз. Ну и всех приглашаю в столицу арбузов и соленого озера, город Соль-Илецк, Оренбургской области. У нас отдыхает весь мир. Тех, у кого сегодня день рождения, с праздником, всего наилучшего. Ваш Алёшенька из Степной Пальмирушки. Вам, Артём, бодрящего кофе и отличного эфира. Алексей, спасибо за красочное, яркое сообщение. Все представили, как мы лежим под кондиционером или под вентилятором. Привет, дорогой русское радио. Очень прошу передать привет Бахтиярову Ивану. Ему сегодня исполнилось прекрасные, вдохновляющие 22 года. Это сын моей лучшей подруги. Ну, как в мемчике. Сын лучшей подруги Светланы. Поздравляю с праздником. Пусть жизнь всегда цветет яркими красками, а счастье и любовь всегда живет в ваших сердцах. Я вас очень люблю и горжусь вами. Белова Наталья из Москвы. Дальше. Огромный привет мужу Димуле, ребятам, друзьям. Хорошего вечера, классного настроения. Спасибо за поддержку. Люблю, Наталья. Стол заказов Филипп Киркоров продолжает.
1: Город любит

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так, ну, наконец-то мама Ира прорвалась. Русское радио, передайте привет дочери Анастасии и зятю Дмитрию. Люблю вас, мои хорошие. Мама Ира, ну, наконец-то, мы вас ждали. Передайте привет панельщикам из Южной Кореи, которые работают в городе Почен и отдельно Шуле. Это Артур Урывский написал. Ну, вот и получила русское радио сообщение из Южной Кореи. Другие страны, присоединяйтесь. Время еще есть. Еще передаем приветы. Санкт-Петербург, Денис Прошагин, русское радио, привет. Я сегодня был в гостином дворе и фотографировался с игроком футбольного клуба «Зенит» Александром Ерохиным. Это замечательно. А всем жителям поселка Федотово большой привет от Калягина Александра. Всем слушателям желаю, чтобы этот четверг был легким и приятным, естественно, в компании любимой радиостанции. Дальше. Привет, русское радио. Хочу поздравить с днем рождения свою самую родную и любимую сестренку Лукьянович Лену или Лукьянович Лену. Исполнение всех мечт. Оставайся всегда такой же настоящий. Она по дороге в Абхазию. Хорошей дороги, суперского отдыха вам, мои хорошие. Я тебя очень люблю. Твоя систер Наташка. Ну что, еще немножечко есть времени. Плюс 7 916 003 105 7. Пишите в наши мессенджеры.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Здравствуйте, Русское радио. Хочу передать привет всем с Амурской области от Галины. У нас уже утро. Готовлю завтрак своим любимым двум дочкам Ангелине и Полине. Желаю провести вторую половину лета жарким и незабываемым. Поставьте для нас хорошую летнюю песню. Ох, Галина, ваши бы слова, да богу в уши, как говорится. Будем надеяться, что вторая половина точно не подведет. Хотя, с другой стороны, страна у нас большая. Везде погода разная. Будем надеяться, что вот именно в вашем регионе. Вот кто слушает сейчас Русское радио во всех регионах страны? Вот пусть конкретно в вашем регионе будет хорошая погода во вторую половину лета. Ну, по крайней мере, мы такую мысленно посылаем сигнал в сторону небесной канцелярии. Анюта пишет: Артем, передай привет моему лучшему другу Сане. Он самый лучший. Спасибо большое за дружбу. Хорошего тебе эфира. Спасибо. Елена Русина, под занавес. Вам большой привет, Елена. И вам тоже. Так, дальше. Финальные аккорды. Пишет. Анастасия, нет, Марина из Астаны, Казахстан. Привет, Русское радио. Хочу передать привет моим девочкам, сказать огромное спасибо за поддержку и помощь. Мы открыли бухгалтерский офис. Людмила, Динара, вы мои красотки. Теперь мы знаем, что и ремонт, и штраба, и сборка мебели нам под силу, а не только бухгалтерия. Люблю вас, Марина из Астаны, Казахстан. Марина, я очень рад, что у вас все получилось, и пусть это начало станет чем-то хорошим.
0: Артём Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2020 года.

0: 2013 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вот оно какое!
2: Наше
1: утро!
3: Самая классная точка, куда я всегда хожу, это домик сурикатов. Ну вот они там сидят, и ты смотришь через стекло, как они живут. Они такие все, мы важное дело здесь делаем, у них очень всегда такой серьезный взгляд.
4: Ты в курсе, что не переименовали уже не дом сурикатов, а дворец культуры сурикатов?
3: А все на наши донаты.
4: Да?
3: Конечно, мы всегда пожертвования оставляем.
4: Послушай меня внимательно, когда ты приносишь донаты, да, о животных, ударение, правильно, донаты, вкусные, с начинкой.
3: Они не едят их, а вот донаты они принимают. Там
4: а что это за ненормальные сурикаты, которым донат, понимаешь, они не едят?
3: Ну так, там записочка есть. Не кормите сурикатов.
2: Сурикат любит деньги.
3: Кормите Антона.
4: Да. Я могу зарождеть костюм панды, надеть костюм суриката вообще без проблем.
3: Антон, я знаю, где тебе подработать.
1: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Плачь, любовь.